Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о тестировании нового маршрута аэрокурьера, модернизации нижегородского электротранспорта, реконструкции станции аэрации и акционном вкладе «Победа». Новый маршрут по аэродоставке мелкогабаритных грузов тестируют в Нижнем Новгороде. Испытания проходят в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет тестировать инновационные технологии в различных условиях. Аэрокурьер курсирует между точками на улицах Костина и Коминтерна. Применяемые для доставки беспилотники оборудованы аэронавигационным оборудованием и парашютной системой, а также огнями безопасности. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по созданию научно-производственных центров беспилотных авиационных систем, работающих по принципу одного окна. Нижегородский НПЦ в 2024 году получил официальный статус Минпромторга России. Это означает, что резиденты центра смогут претендовать на меры поддержки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В Нижний Новгород поставили все 144 односекционных трамвая «Минин», предусмотренные концессионным соглашением о модернизации комплекса наземного электротранспорта. Сейчас продолжают приходить трамваи особо большого класса. Поставлено 7 из 26 единиц. Трехсекционная версия трамвая «Минин» вмещает почти вдвое больше пассажиров, чем односекционная, и развивает скорость до 75 км в час. Параллельно в рамках проекта модернизации электротранспорта продолжается обновление трамвайных путей. Из планируемых 149 км в однопутном исчислении реконструировали уже 107 километров. Проект модернизации охватывает 100% трамвайной сети города и является одним из крупнейших в России. По итогам 2026 года Нижний Новгород получит полностью модернизированную трамвайную сеть. Объединенный коммунальный оператор готовится объявить торги на второй этап реконструкции Нижегородской станции «Аэрация». Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Контракт с подрядчиком, выполнявшим первый этап реконструкции, будет расторгнут. На проведение второго этапа реконструкции предварительно одобрено федеральное софинансирование по проекту «Вода России». В апреле проектная документация по второму этапу прошла государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре. Заказчик надеется сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования и самих торгах. Контракт на выполнение работ при реконструкции станции «Аэрация» на 10,8 миллиардов рублей был заключен с ФАО «Роскапстрой» в сентябре 2022 года. В апреле 2026 был запущен механизм расторжения действующего договора в одностороннем порядке в связи со срывом со стороны подрядчика сроков исполнения обязательств. Также контролирующие органы выражали недовольство качеством выполнения работ. В преддверии Дня Победы НБД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НБД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про равиоли. Итальянские пельмешки готовят из пресного теста с начинкой и отваривают или обжаривают в масле. Однако между этими двумя блюдами, равиоли и пельмени, есть существенная разница. Равиоли – это все-таки паста, только соусом внутрь. Как и большинство итальянских блюд, равиоли придумали бедняки еще в 13 веке. Чтобы сэкономить продукты, они тонко раскатывали тесто, маленькой ложечкой на небольшом расстоянии друг от друга накладывали начинку, накрывали вторым пластом теста и специальным ножом нарезали на небольшие квадратики с волнистым краем. Начинку традиционно делали из шпината, козьего сыра или рикотты. В наши дни часто встречаются

0: Добавить равиоли оливковым маслом и посыпать сверху пармезаном. В Нижнем Новгороде попробовать истинные итальянские равиоли вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: 103 и 4 FM.
1: Радио Рандеву.
2: В эфире «Суть дела». Суть дела.
1: Радио
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертом в определенной области. Эту область освещаем. Иногда эта область занимает настолько большую широту и долготу, что нужно, как говорится, этого мамонта есть по частям. Вот мы, собственно, о том, как влияет на нарушение пищевого поведения, а именно заедание стресса, на вообще человека, и что с этим делать, мы сегодня поговорим с психологом, преподавателем, тренером, гештальт-терапевтом и супервизором дополнительного профессионального образования Институт практической и прикладной психологии, семейным психологом, автором программы переподготовки «Консультант по работе с нарушениями пищевого поведения в интегративном подходе» Инна Колымник. Инна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ох, как вот мне нравится, что у вас только регалии все незаслужены. Но тема сегодняшняя, вот лично скажу, никогда не сталкивался, но много слышал о ней и видел, как оказалось, результат уже, ну, да, постфактум. Первый вопрос, наверное, банальный. Почему стресс влияет на наш аппетит?
4: Да. Еще раз здравствуйте. И начнем с физиологии. Наш организм — это такая большая химическая лаборатория. И наверняка все наши слушатели слышали, и вы, Андрей, в том числе, что у нас есть три основных механизма борьбы со стрессом.
3: Бей-беги-замри?
4: Да, бей-беги-замри. А еще Стивен Поджерс еще одну механику выявил. Дружи-помогай. То есть как это устроено? То есть если мы видим, что окружение более-менее безопасно, мы как раз дружим и помогаем. Это такое наше социальное преимущество. Дальше, если организм воспринимает ситуацию опасненькой, но что он может с ней справиться, мы обычно что делаем? Мы бьем. Если мы видим, что ситуация опасная, но противник больше, чем я, то мы убегаем. Здоровый организм убегает, да. И вот уже как раз совсем крайняя ситуация, когда мы понимаем, что опасность больше, чем я ни побить не могу, ни убежать не могу. Все, притворяйся мертвым, да? Замирай. И отсюда, естественно, в зависимости от того, как наша система сработала, как она сработала еще там чуть дальше, скажу, от чего это зависит. Кстати говоря, а вы знаете, какая у вас преимущественно отрабатывает система «бей, беги или замри»?
3: О, у меня?
4: Да.
3: Мне кажется, ну, мне сложно сказать. Я даже представить себе не могу.
4: Ну, вот подумайте. Просто есть одно упражнение, как это выявлять. Но я не буду сейчас делать, потому что у нас в основном люди за рулем, а мы про безопасность. В общем, это...
3: Хорошо.
4: Окей. Ну, понаблюдайте. Потому что обычно есть какая-то преимущественная система. Кто-то как раз всегда бьет, кто-то всегда убегает, кто-то в ситуации стресса замирает. И наш организм как реагирует? То есть у нас есть тоже две вегетативные нервные системы. Симпатика, которая как раз работает на то, что, ага, есть острый стресс, надо мобилизоваться, да, вот либо бежать, либо бить. При этом у нас выбрасывается в кровь адреналин, норадреналин, и определенная система отрабатывает, что мышцы напитываются кровью как раз для того, чтобы подготовиться к борьбе, да. И вот в этой ситуации пищеварение, например, оно вообще не важно. Тут не до еды. Поэтому у нас именно пищеварительная система замедляется. Ну, там не отключается, естественно.
3: Ну, как в фильмах, да? Пульсирует, замедляется время, дыхание становится долгим, тяжелым.
4: Совершенно верно. И как раз некоторые люди, у кого вот эта система преимущественно срабатывает, они есть не хотят, они худеют во время стресса, они говорят, что у них кусок в горло не лезет. И, кстати, если взять вот этот крайний случай, когда все, уже умри, есть такое понятие, как медвежья болезнь. То есть некоторые люди, когда выходят на публичное выступление, они перед выступлением, да, хочется сбегать в туалет, потому что тоже организм настолько опасно воспринимает ситуацию, что надо освободиться просто от всего лишнего, что я собираюсь умирать. Вот, то есть это чистая физиология. А вот как раз хронический стресс, там другой гормон превалирует, кортизол. Наверняка тоже про него все слышали. Вот эти кортизольные животы там, и так далее. И там история другая. То есть это про такой марафон затяжной. Организм понимает, что, да, условно, мы готовимся к какому-то длительному промежутку, ну, прям буквально к войне. И тогда надо запасы откладывать. Здесь
3: вот оно.
4: Сигнал какой посылается о том, что ешь, нам нужно накопить. И причем, знаешь, я так, когда ехала, думала про то, что есть некая аллегория, что мы откладываем запасы буквально как жир, да, это висцеральные внутренние органы. А еще в это время часто вот женщины с этим страдают отеками, потому что накапливается вода. То есть, знаешь, как верблюды такие, так надо все отложить на черный день. И, ну, тогда человек условно прям в прямом и переносном смысле распухает, да, потому что нужно запастись. И здесь еще такой же интересный момент отрабатывает, что вот когда вот этот затяжной марафон, затяжной стресс хронический, то мозг становится менее чувствительным к гормону сытости, лептину. И тогда, соответственно, мы едим больше, потому что мы насыщаемся медленнее, да, через какой-то другой промежуток времени. То есть организм не обманешь. Вот, это чистая химия.
3: Хорошо, а тогда вопрос такой. Вот можно ли утверждать, я сейчас возьму популярное такое расхожее мнение, да, что говорят нам, что все из детства. Так вот, вот это вот заедание стресса, это тоже некое такое эхо из детства или нет?
4: Да. Только, опять же, смотри, важно сказать, что если мы посмотрим на нарушение пищевого поведения, мы обычно это делим на биопсихосоциально-духовную модель.
3: О.
4: То есть, действительно, во-первых, зависит от биологии, да, как я буду реагировать. Это зависит от темперамента. Например, сангвиники, они вообще хорошо переносят стресс. Они, о, стресс, классно, сейчас мы с ним еще станем сильнее, да, у них сильная нервная система. Меланхолики будут плакать и страдать, и как раз заедать. Вот, это биологическая история. А социальная тоже, конечно, влияет. Вообще у нас все нарушения пищевого поведения начинаются с младенчества. Знаешь, почему?
3: Нет.
4: Смотри, первое, что ребеночек рождается, его прикладывают к груди. И как мама будет его кормить, ну, так, собственно, он будет реагировать на питание. То есть, если его кормили по требованию, то есть ребеночек заплакал, мама, да, дала грудь, он покушал, успокоился. Здорово. Но здесь какая начинается проблема? Еще вот когда я росла, был такой спок, ужасный доктор, который ввел такое понятие, что кормление по часам. То есть никогда ребеночек плачет. Вот прошло 3 часа, тогда можно кормить. А если прошло меньше часов, то нельзя. Ну, он орет, не орет, да, кричит, не кричит. Что в это время младенец понимает, да, что он как-то неправильно вообще чего-то хочет, у него какие-то неправильные потребности, и вообще, оказывается, мир небезопасен. Но это вообще еще влияет на самоотношение, даже не только на нарушение пищевого поведения. Вот, но отсюда уже растет о том, что я не перестаю чувствовать свой голод, а кормлю себя по часам, потому что не научили. И отсюда же еще одна история возникает, что когда мама не очень настроена на ребеночка, то она может его кормить. Когда ребенок там плачет, ему скучно, она его кормит. У него там, да, животик болит, она его кормит. Зубки болят, кормит. То есть, понимаешь, что уже оттуда начинается, что любая какая-то тревога, какой-то дискомфорт, ребенок вообще где-то месяцев до 7 не может дифференцировать, что у него болит. То есть, если он голодный, у него болит все тело. Вот, понимаешь, а тут покормили, о, стало хорошо. То есть там прям такая связочка, что еда – это любовь, это безопасность, это комфорт. И тогда, когда мы вырастаем, да, вот эти, кстати, вейпы, сигареты, ну, то есть вот оральная стимуляция, в принципе, это тоже как такая отсылка к безопасности. И когда мы идем к холодильнику, на самом деле нам не еда нужна. Нам человечек нужен, который бы нас обнял, пожалел, но его не было. Да, в детстве, да, было что-то другое.
3: Почему никто не придумал холодильник, который тебя обнимает и вот дает открыть дверь? Вот.
4: Мне кажется, да, это хороший лайфхак. Просто самое интересное, что дальше вот эта история с нарушениями пищевого поведения, она усугубляется. Вот интересно, вот когда ты, например, в детстве падал, там коленку ушиб и приходил домой, как тебя жалели?
3: Ну, как жалели? Мне говорили, ну, ничего, до свадьбы заживет, и все.
4: Вот, прекрасно, да? Либо, ну, что ты плачешь, на тебе конфетку. Получил пятерку, на тортик. Получил двойку, лишу тебя сладкого. Или, так как большинство наших родителей не прошли, или предков, через войну, то есть еда – это прям такая ценность, и у меня точно мама, кто бы ни пришел, она накрывает стол, хотя люди пришли сыты, и это такой способ показать любовь. То есть у нас еда заменяет вообще отношения практически во всех, да, там, ипостасях. Вот. Поэтому, да, это однозначно их из детства. И когда мы вырастаем, у нас же нет другой привычки. То есть нас не научили как раз, когда нам страшно или когда мы злимся, именно выражать эмоции, собственно, саморегулироваться. Нас научили справляться через еду. То есть во взрослом возрасте, конечно, это можно переучиться, но это прям нужно делать осознанно. Вот так?
3: Ух, ничего себе. Тогда вопрос вот какой. Есть ли вот у этой проблемы, у заедания стресса, какие-то четкие характеристики, портрет визуальный? Это пол, может быть, возраст, род деятельности, вот кто подвержен этому?
4: Ну, здесь важно разделить на две части. То есть, во-первых, это точно не проблема слабохарактерных людей, когда говорят, ну, ты просто перестань есть, и все. Вот эта штука вообще не работает.
3: Волнуешься, не волнуйся.
4: Да, волнуешься, не волнуйся. Там стрессуешь, не злишься. Как раз-таки, если говорить вообще про глубокие нарушения пищевого поведения, есть такое понятие, вернее, расстройство, как булимия, анорексия, наверняка тоже многие слышали, это как раз люди, которые очень сильно умеют контролировать себя, как раз изматывают себя спортом, разными очистительными процедурами там, и так далее, да, либо ограничениями. То есть это точно не про слабый характер. А это, опять же, про большую нагрузку. Так вот, где-то, наверное, месяц-полтора назад я говорила про выгорание. По сути, заедание стресса – это способ справиться с усталостью и перегрузкой. Поэтому кто больше всего подвержен? Опять же, гиперответственные люди – это руководители, это мамы, многодетные, да, когда много детей, опять же, врачи, учителя, то есть все те же люди, которые коммуницируют много с людьми и несут на себе большую эмоциональную нагрузку. И еще здесь важно разделить. Вообще, очень сильно в подростковом возрасте проявляется нарушение пищевого поведения, потому что это очень такой уязвимый возраст. Меняется тело, меняется социум. То есть как раз дети вот в подростковом возрасте, они сепарируются от родителей, им нужно как-то интегрироваться к сиблингам, и это не всегда получается. Плюс, да, если взять нашу страну, у нас родители, в принципе, не сильно устойчивые, и тогда дети начинают там себя контролировать. Вот здесь вот как раз расцвет идет анорексии и булимии. Либо если травля и буллинг в школе, то тогда ребеночек может, наоборот, там заедать стресс. Вот, то есть я бы выделила им подростковый возраст, и в основном девчонки, конечно. А если вот брать уже постарше, там скорее период, ну, по крайней мере, те клиенты, которые ко мне приходят, это уже 35+. И это женщины, да, опять же, руководители, которые живут чаще в разводе, и они отвечают за детей, и тогда они и на работе воюют, прям, знаешь, буквально. То есть я бы воевала на работе, пришла домой, там, война войной, обед по расписанию, вот, поесть для того, чтобы пойти на следующую войну. И вот эта история, кстати, что еда становится таким каким-то островочком, где можно отдохнуть, набраться сил и пойти дальше воевать. У мужчин, кстати, тоже есть заедание, только немножко другое. Я думаю, ты догадываешься, какое. Это пиво, какие-то орешки и что-то такое. То есть это тоже ведь, ну, как бы забивание стресса.
3: Ну, наверное, да. Я лично не сталкивался с таким, слава богу. Вот не увлекаюсь, но теперь понимаю, что да.
4: Да, ну, наверняка вокруг тебя есть такие люди. Ко мне клиентки, которые приходят, вот мужья этим страдают, мужчины этим страдают. И еще одна история есть. У нас же вот это вот, что надо быстрее, выше, сильнее. Надо, ну, то есть некогда вообще думать о том, как правильно поесть, выделить для этого время, вообще почувствовать себя. Отсюда, собственно, и родился фастфуд. Потому что быстро, высококалорийно, как раз я могу поесть или что-то сладкое, или вот жирненькое, чтобы набраться энергии и опять бежать. В день сурка.
3: Да? Как что, белка в колесе.
4: Как белка в колесе, да.
3: Да, слушайте, столько интересных моментов. Инна, я предлагаю сейчас взять паузу, прям буквально на минуту, не для того, чтобы перекусить, ни в коем случае, а чтобы перевести дух и поговорить о том, как стресс хронический влияет на тело, можно ли вот это вот пищевое поведение привести в норму самостоятельно, а если нельзя, то куда и как обращаться, и в какой последовательности правильно подходить к этому вопросу, чтобы вот не ходить по кругу, себя не изматывать. В общем, друзья, об этом, обо всем. Через минуту у нас в гостях психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт и супервизор дополнительного профессионального образования Институт практической и прикладной психологии, семейный психолог, автор программы переподготовки консультантов, консультант по работе с нарушением пищевого поведения в интегративном подходе Инна Колымник. Это программа «Суть дела». Очень интересно. Продолжаем. Ни в коем случае не заедайте. Через минуту вернемся.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Ни крошки в рот не попало, друзья. Продолжаем программу «Суть дела» на радио Рандеву. Сегодня говорим про нарушение пищевого поведения, заедание стресса. Я тут, конечно, всячески словами обыгрываю, но тема действительно серьезна, и вы не поверите, так или иначе, вот даже минуты мне хватило, чтобы понять, что я в своей жизни сталкивался с такими вот вещами, с заеданием, так или иначе. Ну, давайте продолжим наш разговор. У нас в гостях, напомню, психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт и супервизор дополнительного профессионального образования Институт практической и прикладной психологии Инна Колымник. Инна, вопрос очень важный, как мне кажется. Вот этот вот, ну, хронический стресс, который люди испытывают, да, вот это быстрее, uh-huh. выше, сильнее. Смотришь в соцсетях, ты должен uh-huh. быть, соответствовать или же восхищать эти ожидания. Uh-huh. А как он влияет на тело человека, вот этот хронический стресс? Угу. Явно, что не очень хорошо.
2: Да, безусловно. Тоже тут маленькую ремарку вставлю. Понятно же, что все эти наши механизмы, которые мы раньше обсуждали, это угу. древние механизмы, которые там тысячелетиями складывались. И проблема-то в чем? То есть механизмы классные, но когда мы жили там в пещере или в лесу, то есть мы могли убежать от противника, да, угу. ну, и у нас было время для передыха. А в наше время получается, что, ну, во-первых, от начальника я не буду каждый раз бегать, да, с оперативки. Ну, и, в принципе, сейчас люди почему так много бегают, вот эти марафоны, именно для того, чтобы хоть куда-то, да, сбросить вот эти гормональные перегрузки, скажем так. Uh-huh. Вот. То есть у нас все в теле остается и накапливается. И тоже я бы здесь разделила то, что хронический стресс, он влияет, в принципе, на наши когнитивные способности. То есть обычно страдает наш сон, от того, что мы не спим, страдает и память, и концентрация внимания, естественно. Отсюда же и раздражение копится, и либо мы начинаем на всех срываться, либо, наоборот, у нас хроническая усталость, что мы уже ничего не хотим. И это влияет и на суставы, да, на сердечно-сосудистую систему, в общем, на все. И если мы выберем именно пищеварительную систему, то тут тоже такие там три... Ну, большие, вернее, вещи я бы выделила. Первое, это то, что хронический кортизол, вот про то, что я uh-huh, говорила, да, такой uh-huh. марафонский наш бег, то получается, что как будто он так, как кислота, которая капает в одно и то же место, да, начинает там разъедать. То есть у нас реально меняется кислотность в желудке, меняется моторика кишечника, и первые признаки – это синдром раздраженного кишечника, язвенной колиты, вот эти все истории, которые связаны с желудочно-кишечным трактом. И, кстати, это в болезни желудка входят в семерку Александера, это психосоматическое заболевание, uh-huh. это доказанная uh-huh. история. Uh-huh. Вот. То есть даже врачи понимают, когда к ним приходят люди с синдромом раздраженного кишечника, они, благо, сейчас отправляют к психиатру и к психологу. И у меня, я клиентов тоже своих, которые мне приходят с проблемами там, со вздутием и так далее, говорю, сходите-ка вы к психиатру, потому что часто у них обнаруживается тревожное расстройство. Mm-hmm. Им прописывают медикаменты, и мы параллельно работаем вот с этой механикой. Потому что ведь, тоже немножко забегая вперед, что стресс-то это ведь не то, что с нами случилось, а то, как мы это воспринимаем.
1: Это из разряда, что любое событие нейтрально, а все зависит от нашего,
2: да,
1: восприятия.
2: Да, абсолютно верно. Ну, как бы наверняка ты видел, что мы возьмем двух людей, одно и то же событие, кто-то будет паниковать, и все, uh-huh. ляжет как раз умирать, опять же, да, мы берем uh-huh. вот эти системы реагирования. А кто-то такой, да ладно, господи, ну, и здорово, я справлюсь, еще какой-то новый вызов. Вот, поэтому это лечится, да, uh-huh. вот, хочется сказать. Второе, что еще, да, это метаболический синдром. То есть это как раз из-за того, что, вот, как я уже говорила, кортизол, да, какой посылает сигнал организму, давай накапливать жирок, uh-huh, uh-huh. этот жир откладывается на внутренних органах. Да, соответственно, отсюда инсулинорезистентность, диабет второго типа, в общем, ничего хорошего. И вот этот вот кортизольный живот, да, который uh-huh. так, бачка такие, то есть человек может быть худым, но вот...
1: Кольца Сатурна, как
2: кольца Сатурна, да-да-да, такой характерный признак. И третья история тоже не про ЖКТ, но про дофамин. Uh-huh. В чем еще проблема вообще работы с нарушением пищевого поведения? Просто еда – это очень быстрый и легкий способ получить удовольствие. Поэтому люди очень, ну, как, знаешь, так, уже прям на грани приходят к психологу или психотерапевту работать uh-huh, с uh-huh. пищевой зависимостью, именно потому что они боятся, а как же так-то, да, то есть меня лишат последнего удовольствия. Проблема как раз в том, что человек не умеет получать удовольствие, радость в жизни, кроме как не uh-huh, через еду. Uh-huh. И это прям целая система, которую приходится менять. Вот, то есть от того, что вот эта сладость или солененькая, оно, да, мы получаем быстрый дофамин, мы отучаемся получать медленный вот этот продукт, вернее, от прогулок, от общения, от каких-то хобби. Приходится это все перестраивать.
1: Хорошо, слушайте, ну, картина, я бы сказал, не маслом и сыром, да, но тогда вопрос такой. Я понимаю, опять же, беру в пример, друзья, только себя, решиться на то, чтобы прийти к психологу и к психотерапевту, это нужно собрать волю в кулак и еще заглянуть в календарь и уметь распределять важные и неважные дела, а срочные и несрочные. А можно ли как-то самостоятельно восстановить пищевое поведение?
2: Ну, как обычно, все зависит от степени нарушенности, скажем так, и кому-то достаточно действительно прочитать, как выстроить вот это вот здоровое питание, сбалансированное, как работать с пищевыми привычками. Если же мы говорим уже про нарушенную систему и про вот триггеры, с которыми человек сам не может справиться, то это, ну, конечно, лучше делать со специалистами. Но начать точно можно и нужно самостоятельно. Вот с чего можно начать?
1: Признать, что это есть.
2: Признать и, самое главное, себя не ругать. Вообще, вот что мы делаем основное, знаешь, такое в терапии принятия ответственности, выращиваем у себя принимающие, любящие глаза. Ну, то есть самоподдержку. Потому что проблема вот этих людей, да, гиперответственных, как раз, что они очень много себя критикуют и поедают буквально изнутри, и не умеют себя поддерживать. Поэтому первое, что мы делаем, говорим себе, что я не то, что я какой-то плохой, у меня воля слабая, да, а то, что я реально не справляюсь. Да и наоборот, себя пожалеть, чтобы снять вот это чувство вины, и опять же напряжение тогда спадет. Второе – это научиться различать эмоциональный голод и физиологический. Вообще очень интересная история. Ты вот, кстати, знаешь, там, когда у тебя реальный голод, а когда эмоциональный? Когда-нибудь задумывался про это?
1: Да, ну, задумывался, но вот так вот просто назвать свои ощущения сложно описать словами. Ну, мне кажется, когда под ложечкой сосет, ты уже такой…
2: Да.
1: Вот это физический голод. А все остальное, когда кто-нибудь идет такой, вот смотри, классный бутерброд, да, там пицца, да. И ты думаешь, можно.
2: Кофе там, да, у кого шашлычок, так вот эта история. Да, совершенно верно. Вот это как раз важно научиться различать, что точно под ложечкой сосет, когда начинает появляться раздражение или слабость, ну, когда ты понимаешь, что энергии недостаточно, потому что буквально еда это наша энергия. Да, это физиологический голод. А эмоциональный, когда я хочу конкретно чего-то, вот это вот хочу именно шоколадку, именно молочную, да, или хочу вот такое мороженое, или именно вот такой шашлык. То есть это скорее про эмоции. И тут важно посмотреть, а что же было до этого. Потому что чаще всего, ну, откровенно говоря, вообще за всем вот этим эмоциональным переданием стоит пустота и одиночество. Вот этот вот страх отвержения, страх, вот, ну, вот эта вот пустота, которую нечем заполнить, на самом деле, никем. И сколько бы едой ее не заполняли, это не сработает. Ну и еще третье, вот про то, что я уже говорила, про дофаминовую историю, что организму нужны положительные эмоции и уже начать искать, а как кроме еды я могу получать вот эти приятные эмоции. То есть мы прям с девчонками, которые приходят ко мне на курс, что мы делаем, да, они пишут себе списочек прям буквально на холодильник. Что еще? Да, кто-то любит лепить, кто-то любит музыку какую-то включить, потанцевать там. Либо наоборот себя обнять в какой-то одеяльце, укутать. Ну, то есть найти замену, которая также будет такая же быстрая, как еда, и приносить столько же удовольствия, как еда. Ну вот хотя бы вот эти три пункта точно можно делать самостоятельно. И четвертый пункт как раз выписывать эти триггеры. Вот на чем, да, когда у меня рука потянулась к холодильнику, что было до этого, да, какое было событие. То есть такой дневник эмоций вести.
1: А что за курс? Это вот... Что такое?
2: У меня есть программа повышения квалификации, которая называется «Консультант по работе с нарушением пищевого поведения в интегративном подходе». Но прийти может любой человек. То есть и психолог, и не психолог. Это годовая специализация, где я даю теорию и упражнения. То есть вот девчонки, которые курс проходили, ну вот мужчины пока до меня не дошли, хотя было бы интересно это посмотреть. Тут момент в том, что вот с пищевым поведением лучше всего работать в группе. Там очень много поддержки как раз. А когда ты видишь, что ты ни одна не справляешься. Вот. И на этом курсе девчонки как раз понимают механику, как работают вот все эти нарушения, как раз мы и травмы все обнаружили, откуда это началось, как с этим работать. И помимо того, что они, ну, буквально проработали себя. У меня кто-то похудел за этот год, хотя, в общем, не собирался. Да, кто-то изменил отношение к себе. Ну, у всех точно поменялись пищевые привычки. Самое главное, что самоотношение изменилось. Вот, поэтому... Да, можно мне написать, я расскажу все условия, и если вы психолог, вы в конце получите даже удостоверение повышения квалификации, сможете работать с этими проблемами, ну, с клиентами, у которых есть такие проблемы.
1: Инна, а мы понимаем, что в мире много что меняется, где можно написать сейчас?
2: Ну, я понимаю, что... Теперь я уже есть и в Максе.
1: Вот, вот. Это важно, но это реалии нашей жизни, да?
2: Да,
1: если
2: да,
1: что-то
2: да, да.
1: не работает, мы ищем...
2: Но, кстати, в Максе ведь нельзя найти канал, да, там только по ссылке можно. Но в любом случае, если забить в интернете «Клымник и на психолог», выпадет мой сайт 100%, либо я на профи, и на сайте есть мои контакты. Можно
1: Всё
2: написать
1: отлично.
2: Мне в WhatsApp, в Telegram... Ну, и Макс у меня такой же, как и в Телеграм, номер телефона. Поэтому, в общем, я надеюсь, что меня найдут по фамилии.
1: Хорошо. Ну, фамилия, друзья, вы точно один раз услышите, не забудете. А мы вам будем напоминать, потому что Инна Колымник – это человек не просто психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт и супервизор, но еще и человек, который умеет понятно, ну, я вот, честно, впервые услышал понятно, что такое переедание, почему это действительно из детства и как оно работает. Вот про эти три «стой, беги, замри», а еще четвертый, который мне показался особенно интересным, это «дружи и помогай». В общем, друзья, как вы понимаете, за одну программу осветить всю эту тему сложно, но мы, по крайней мере, сказали, что это бывает непросто, но с этим можно работать. Начинает самостоятельно, подключает специалиста. Инна, спасибо огромное тебе за вот этот ликбез и за то, что насытила нас знаниями.
2: Да, точно. Это будет тоже полезно. Можно еще один момент сказать? Самое главное еще, чему мы учим клиентов, или я учу, что не надо себя ограничивать. Понимаешь, вот все проблемы начинаются с диеты, с ограничений. У нас даже есть отдельный блок работы с клиентами, когда мы их докармливаем и легализуем все продукты. Запрещенных продуктов нет.
1: Вот
2: оно. Вот, поэтому...
1: Хорошо. Так что, друзья, пеките ваши пирожки, мы к вам придем. Инна Колымник, психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт, супервизор дополнительного профессионального образования, Институт практической и прикладной психологии, семейный психолог и автор той самой программы переподготовки, консультант по работе с нарушениями пищевого поведения в интегративном подходе, который могут пройти и психологи, и обычные люди, да. мужчины, вы тоже. В общем, Инна, огромное спасибо. До новых встреч.
2: Спасибо за приглашение.
1: Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». Listen to radio «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейдов, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о планах по строительству завода по переработке картофеля, производстве комплектующих для хирургических комплексов, строительстве гостиниц рядом с ФОКами и акционном вкладе «Победа». Нижегородская область ищет инвестора, который построит завод по переработке картофеля в Арзамасе. Информация о предложении размещена на инвест-портале Нижегородской области. Инициатор проекта – корпорация развития региона. Проект, в который необходимо будет вложить 3,4 миллиарда рублей, предполагает строительство предприятия по переработке картофеля в картофельные хлопья. В числе преимуществ названы обширная сырьевая база, устойчивый спрос на готовую продукцию и возможность развития агрокластера. В качестве возможных территорий для реализации проекта предлагаются также дальние Константиновский и Лукоянский округа. Срок реализации проекта составит 3 года, срок окупаемости 6 лет, предполагаемая выручка 3,8 миллиарда рублей в год. Инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки. Новый резидент особой экономической зоны Кулибин планирует создать производство комплектующих роботизированных хирургических комплексов, применяемых при проведении высокоточных операций малоинвазивным способом. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что площадку ООС «Кулибин» все чаще выбирают под размещение своих объектов представители высокотехнологичных производств. На сегодняшний день экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил 58 заявок на создание производств. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составит 162 миллиарда рублей. Министерство спорта Нижегородской области привлекает инвесторов в строительство гостиниц рядом со спортивными учреждениями. Гостиницы уже построены в Таншаевском и Воскресенском округах и в Красных Бабках. Ведется строительство объекта рядом с ФОКом в Кавернинском округе. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что проект Минспорта решает сразу две задачи. Повышает загрузку ФОКов и способствует росту туристического потока в глубинку. В частности, в Красных Бабках по итогам 2025 года число спортсменов, участвующих в сборах, увеличилось с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей. Сейчас прорабатывается возможность строительства гостиниц еще на 10 территориях, включая Нижний Новгород. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Рандеву. 103 и 4 FM. Рандеву. В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
1: Рандеву. Да, действительно, в эфире программа «Суть дела». Здравствуйте. И я приветствую в первую очередь нашего гостя Вячеслава Зубарева, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад» Порте в Нижнем Новгороде. Все верно?
2: Совершенно верно.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, дорогие радиослушатели, мы, конечно же, с нашими гостями заранее пытаемся поговорить. Это пускай несколько минут, но тут сразу начинаешь понимать. Будешь ты беседовать с человеком, которому есть что рассказать, или тебе приходится просто с кем-то говорить, потому что попросил. Вот сейчас, мне кажется, тот самый случай, когда действительно не просили, а интересно. Потому что я думаю, что давайте вы будете отвечать на эти вопросы. Вы мне рассказали в двух словах о том, что у вас собственное производство и какие-то огромное количество технологий и всего остального, и вы для своей компании сами, вы не просто продаете свою продукцию, а вы ее и производите. Говорите в микрофон ближе, и я с удовольствием с нашими радиослушателями поделюсь этой информацией. В двух словах, чем вы отличаетесь от других производств?
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наша студия «Каскад» на сегодня представляет в Нижнем Новгороде уникальный продукт. Это продукт фабрики «Каскад» и «Порте», российского производителя, уникального производителя. Хотелось бы отметить, что... В чем уникальность? Уникальность в том, что этот производитель с историей более 15 лет на сегодняшний момент уже зарекомендовал себя на российском и международном рынке как производитель уникального продукта. И именно производитель в полном цикле. То есть производитель «Каскад» и «Порте» на сегодня – это производитель полного цикла от производства и переработки алюминиевого профиля. Это покраска, анодировка алюминия. Уникальность – это 26 уникальных цветов данной продукции. Это закалка стекла, металлизация стекла, окраска стекла, работа со шпоном, работа с массивом, работа с массивом в 3D-отделках. Все это
1: дает... Я так понимаю, что у вас производство такое, о котором мы раньше мечтали, везли из границы, что-то делали, рассказали еще эту историю о том, что многие европейские известные бренды куда-то деваются в последнее время, а вы развиваетесь, и я так понимаю, что чувствуете себя хорошо, потому что у вас постоянно идет развитие, и вы что-то новое открываете в своей компании. Как же так это происходит? И при этом я так понимаю, что ваша продукция еще становится и дешевле, чем подобный аналог, который существует на рынке в принципе, да?
2: Совершенно верно, Алексей.
1: Вот это же абсолютно фантастическая история, когда российский производитель по качеству выше иностранных, и при этом еще и цена ниже. Ну, это прям для нашего времени просто абсолютно фантастический момент. Вот расскажите, как же так бывает, и почему это происходит, и почему не происходит по всем направлениям в нашей экономике?
2: Ну, так как компания берет все самое лучшее в производстве и создала уникальность благодаря именно полному циклу переработки материалов и полному циклу производства, за счет этого компания имеет уникальное ценовое предложение для конечного потребителя. Разница в цене на сегодняшний момент, если мы берем межкомнатные перегородки, это 15-20% дешевле по рынку.
1: Вот так вот.
2: Да, если мы рассмотрим европейские аналоги, когда-то с этого все начиналось. Дизайн интересный в России. Компании, как Remadesio, это перегородки гардеробные, Полиформ, мебель, Flexform, диваны и так далее. На сегодня данные компании стали отчасти уже недоступны по цене. У них тоже растет себестоимость в Европе и уровень жизни, и коммунальные платежи. Ввиду этого сроки поставки также у них растут.
1: То есть получается, что в нашем случае это даже и здорово, потому что такие компании, как ваша, представляют продукцию российскую высочайшего качества, и цена, соответственно, будет у нее ниже.
2: Совершенно верно.
1: А каким образом знакомится с вами потребитель? Ну, то есть это и дизайнеры, и частные вот, клиенты. Каким образом они могут познакомиться поближе с вашей компанией, да, и каким образом это нужно сделать для того, ну, то, что, чтобы понять до конца вашу продукцию. Я сейчас говорю о тех людях, которые еще не знакомы. У вас же там какой-то прекрасный есть офис на Большой Покровской, да, находится. Это же тоже достопримечательность уже города. В центре города находятся творческие люди, которые производят еще. Вот это удивительно, как вот все совместить. И красоту, и еще и качество работ. Вот как мне, человеку, который вот сейчас услышал по радио чуть-чуть, познакомиться с вашей продукцией? Что нужно сделать? Куда обратиться? На что обратить внимание?
2: В Нижнем Новгороде по адресу Большая Покровская, 78, у нас открытый и действует полноценный монобрендовый салон фабрики «Каскад и Порте».
1: Это я могу просто к вам
2: милости
1: прийти,
2: просим,
1: да, и пообщаться.
2: Можете,
1: да,
2: просто прийти, пообщаться, сделать предварительный расчет, получить консультацию, получить презентацию всей продукции фабрики.
1: И вы знаете, я вот сейчас у нас скоро начнется небольшой перерывчик в нашей программе, и мы вернемся обязательно в студию и поговорим. Вот вы рассказали еще о таком моменте. Мне очень нравятся такие моменты, когда люди так любят свою работу, что еще и помогают другим. Вы сказали, что ваш вот этот знаменитый вот этот вот, как его правильно назвать, это пространство?
2: Салон.
1: Салон, студия. Да? Вашу студию, ваш салон могут прийти и просто дизайнер, который не является вашим клиентом, и провести встречу со своим клиентом. Все правильно?
2: Совершенно верно.
1: При этом получив еще и интернет, и все удобства, вы таким образом поддержите коллег просто.
2: С большой симпатией, с добрым отношением. На момент открытия данного салона, студии «Каскад», у нас уже было запланировано, что данный салон будет являться местом для встречи дизайнера, любого дизайнера Нижнего Новгорода и не только, со своими клиентами. То есть определенная бесплатная услуга коворкинга.
1: Ну, это достойно.
2: Все, что мы имеем достойно в салоне, все наши услуги, чай, кофе и так далее, определенное уединение, выделенное место для работы с клиентом, мы предлагаем для дизайнеров Нижнего Новгорода.
1: Ага.
2: Большая Покровская, 78, студия «Каскад» ждет вас.
1: Да, нужно запоминать, друзья, это адрес очень интересного места. Мы сейчас продолжим рассказ об этой студии, уникальной студии. Как вы понимаете, люди там действительно необычные, а это значит талантливые.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

0: 103.4 FM.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио.
2: Мы продолжаем нашу программу, и в гостях у нас Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании-студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Эпорте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Есть такой вот опыт у нашего гостя. И мы продолжаем наш разговор об уникальной совершенно компании, которая находится в Нижнем Новгороде. Я так понимаю, что ваш собственный завод находится не в Нижнем Новгороде, да? Ну, это совершенно без разницы для нашего потребителя. Но здесь находится ваше прекрасное представительство, и именно здесь появляются какие-то интересные решения в области интерьеров в частных домах. И вообще, вот для кого вы больше работаете? Для частных потребителей или компаний целых? Какие заказы в основном идут у вас?
3: На сегодняшний день наши заказчики являются частные лица и корпоративные клиенты. Частные лица – это любые объекты от квартир, загородных домов, вплоть до дачных домов. За прошедший период реализовано довольно очень много объектов. Основная задача фабрики – предложить нашему клиенту не только частичную реализацию объекта в виде покупки дверей, межкомнатных перегородок.
2: Что тоже можно.
3: Что тоже можно, да. Но также и подойти к решению реализации дизайн-проекта именно как комплексное решение.
2: То есть это же сейчас и вообще всемировая такая история, да, что комплексные решения, когда полностью весь дизайн осуществляется одной компанией, ну, соответственно, всего помещения условно, да?
3: Да, вы правы. На сегодняшний момент к этому пришли практически все мировые лидеры, все производители. То есть они предлагают клиенту комплексный подход. Это как двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, то есть элементы мебели, гардеробные комнаты. То есть комплекс клиента в едином стиле может быть отражен в любом интерьере. Что создает уникальность именно данного интерьера на долгие годы и уникальность как для конкретного потребителя.
2: Ну, и я так понимаю, что мы еще раз скажем, например, тем радиослушателям, которые чуть позже к нам присоединились, о том, что вы сами и производите эту уникальную фурнитуру, потому что у вас целый цикл полного, да, и это и производство, и дизайнеры, и все вместе работают, и все вместе работают и производят уникальный совершенно продукт, который является по качеству высочайшим, а по цене ниже даже, чем у конкурентов. Все правильно?
3: Совершенно верно.
2: Это здорово. И я так понимаю, что ваши заслуги оценены, и вы в ближайшее время поедете на выставку в Крокус Экспо со своей продукцией.
3: Совершенно верно. В ближайшее время с 19 по 21 февраля в Крокусе будет проходить международная выставка «Ардом», где фабрика «Каскад Эпорте» будет участвовать и займет достойное место. И клиенты, которые посетят и зрители данную выставку, они обратят большое внимание на предложенный ассортимент и сделают для себя правильный выбор.
2: Да, это я даже не сомневаюсь. А вот скажите, у вас же такой опыт работы в этом интереснейшем и, конечно, творческом деле. Как относится к нам, вот именно, допустим, представителям вот Нижегородского вот этого направления, как относится в Москве? Есть ли там снобизм какой-то? Все ж лучшее находится в Москве, как считают многие. Или все-таки смотрят и по сторонам специалисты?
3: Так как мы представляем интересы фабрики только в Нижнем Новгороде, в Москве есть свои салоны фабрики «Каскад Эпорте», но, тем не менее, учитывая наш опыт 30-летний, в данном направлении работа с интерьером, создавая уникальные интерьерные решения, у нас периодически постоянно есть клиенты из Москвы. Так же, как нижегородские дизайнеры имеют московские объекты, так и мы сопровождаем их. То есть, невзирая на то, что в Москве есть свои салоны «Каскад Эпорте», опыт наш с историей в 30 лет, он бесценен.
2: Вот.
3: И наши клиенты это ценят.
2: Вот я к этому и вел это все. Давайте еще раз подытожим. Во-первых, мы должны с вами рассказать о том, как познакомиться с вашей уникальной абсолютно продукцией вашей компании. Давайте адрес салона и адреса в интернете, наверное, тоже мы должны назвать, как бы, чтобы побыстрее найти. Или я просто могу в поисковике название вашей компании вбить «Каскад и порт» и сразу пойму, куда.
3: Нет. В Нижнем Новгороде ждем вас по адресу Большая Покровская, 78, сайт каскаты.ру. В поисковике можно забить «Большая Покровская», «Студия Каскад» или «Студия Каскад», «Двери, перегородки».
2: Вот. Это просто очень важный момент.
3: Кому надо, нас нельзя не найти.
2: Ну, вы знаете, мы лучше всегда подскажем нашим радиослушателям, куда обращаться. Тем более, что я так понимаю, что на вас, наверное, достаточно косо должны смотреть ваши конкуренты, находящиеся в Нижнем Новгороде, поскольку у них цены выше, а качество не факт, что лучше. А в любом случае, человек, который собрался изменить свою жизнь, именно поменять интерьер, где бы то ни было, он, конечно, будет сравнивать. Он будет смотреть, и для того, чтобы быстренько найти правильный ответ, вот он должен все это понимать. Скажите, пожалуйста, какие перспективы? Вы мне рассказали о каком-то таком серьезном росте и развитии вашего производства. Да? То есть, что постоянно что-то появляется новое. В тот момент, когда все плачут и говорят, что у них нет работы и все плохо, вы говорите о постоянном развитии. Это правда так? Или вы просто нам рассказываете сказки?
3: Нет, конечно же. Фабрика постоянно развивается. Мы даже со своей стороны в Нижнем Новгороде, имея красивый, уникальный салон на Большой Покровской, 78, мы не успеваем обновлять экспозицию, насколько быстрыми шагами, ускоренными темпами развивается сама фабрика, само производство. Да, в этом и есть отчасти тоже уникальность. То, что есть тренды, есть перспективы, есть обратная связь с нашим клиентом, с дизайнерами по интерьеру, с архитекторами. И фабрика не стоит на месте. Она это слышит, она движется вперед.
2: То есть, если у нас так развивается серьезно вот само производство, то есть можно видеть о том, что ничего не стоит на месте, а все действительно продолжает расти и развиваться даже в это непростое время.
3: Совершенно верно. Как приведу пример активного его развития. На сегодняшний момент при строительстве многоквартирных домов появилось модно застройщикам применять планировочное решение, выделять гардеробную комнату как отдельное помещение.
2: Так.
3: Фабрика «Каскад» предлагает для наших клиентов 6 видов гардеробных комнат. Все они разные, стилистические, имеют разное наполнение. То есть, имея подсветку, выдвижные модули. Вариаций очень много. Это реально уникальный продукт. 6 видов гардеробных комнат, которые на сегодняшний момент, в течение 25 года, очень многие уже нашли своих клиентов. Люди пользуются, люди довольны. Происходят дозаказы. Опять же, уникальность фабрики в том, что на протяжении длительного времени мы можем доукомплектовывать свои объекты. То есть сегодня мы купили, допустим, дверь и перегородку, завтра мы купили тумбу под телевизор, потом мы купили гардеробную, витрину. Работа непосредственно...
2: То есть все можно докупать просто
3: совершенно
2: со временем,
3: верно,
2: да?
3: Совершенно
2: верно. Появились деньги...
3: Это уникальность производителя.
2: А вот сейчас современные тенденции такие, что если ты сразу не купил, то потом и не найдешь частей. Такого не бывает?
3: У нас такого не бывает.
2: Вот, это очень важно, потому что наши китайские друзья этим славятся. Если ты сразу все не купил, весь комплект какого-то оборудования, то ты потом можешь его не найти, они уже новые изобрели и придумали. Здесь все правильно. Здесь я могу спокойно рассчитывать свои силы. Если я купил часть интерьера, то потом я знаю, что через месяц или через два я могу продолжить покупать и расширять его. Да? Вот это очень хорошая и очень важная вещь. И я напомню нашим радиослушателям о том, что «Каскад Порт» — это такая интересная история, что вы можете просто себе купить дверь, а можете полностью обновить весь
3: интерьер.
2: Весь интерьер, всей квартиры или всего помещения, в котором вы это проводите. Это интересно. Что бы вы сказали нашему, вот на прощание, нашему радиослушателю, который, услышав рассказ о вашей замечательной студии «Каскад и Порте», и фабрика уникальная, как оказалось, услугами которой хочется пользоваться, и вдвойне приятно, что это российский производитель, а качество это высочайшее, посерьезнее, чем во многих европейских странах. Вот что вы пожелаете человеку, который сейчас, может быть, задумался? Вот скоро я все-таки соберусь и сделаю ремонт. И вот стоит ему идти или продолжать сидеть и стесняться?
3: Однозначно. Нужно сделать правильный выбор. Любой бизнес строится при выборе продукта от дорогого к дешевому. Ну, наверное, будет правильно не стесняться сделать запрос, получить предварительный расчет. И зная уникальность компании, тренды, то, что предлагает наша фабрика «Каскад и Порте», вы будете понимать, куда двигаться дальше. Так как фабрика «Каскад и Порте» — это не только производитель, это реально партнер, который помогает создавать интерьеры. Данные интерьеры отражают тренды современного мира, современного дизайна. Ну и также вся наша продукция и реализованные объекты, они реально отражают индивидуальность каждого нашего заказчика.
2: В общем, можно, прогуливаясь по нашей любимой улице, зайти к вам и просто поговорить.
3: И просто попить кофе.
2: И просто попить кофе и обсудить с вашими дизайнерами, и обсудить с представителями компании о том, что бы я хотел и какие у меня есть возможности. Это же тоже немаловажно. Человек может распланировать целый цикл нужных дел, да, и постепенно начать менять свое пространство.
3: Вы правы.
2: Это здорово. Друзья, у нас был в гостях Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Порте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Спасибо вам, что пришли в гости. Ждем вас вновь.
3: Вам спасибо, Алексей.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделах «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о динамике продаж квартир в новостройках, реализации проекта КРТ в Ленинском районе, новом сухогрузе Красного Сормова и акционном вкладе «Победа». По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Нижнем Новгороде сократились на 44%. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек». Спрос на новостройки в первом квартале сократился во всех городах-миллионниках. Лидером стала Самара. Продажи новостроек в этом мегаполисе за квартал сократились на 61%. Второе место занял Ростов-на-Дону, где продажи квартир от застройщиков упали за квартал на 54%. Тройку лидеров замыкает Москва. В столице квартальное сокращение спроса составило 51%. Нижний Новгород на 7-м месте по темпам отрицательной динамики. Всего за первые 3 месяца этого года в столице Приволжья было заключено 1500 договоров долевого участия. На строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовали монолитные работы. Проект реализуется группой «Самолет» в рамках программы комплексного развития территории. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито порядка 690 кубических метров бетона. Жилой комплекс строится на территории площадью около 14 гектаров. Проектом предусмотрено строительство около 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В первую очередь включает 4 жилых дома высотой до 21 этажа. Также в составе комплекса планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, общеобразовательной школы на 1100 учащихся и парковки на 415 машин и мест. На Красном Сормове спустили на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, опасных грузов и грузов категории «Б». Суда проекта РСД-59 могут работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Красная Сормова – ключевая верфь Объединенной судостроительной корпорации по строительству судов класса «Река-море». В планах предприятия выпуск до 20 сухогрузов в год благодаря внедрению непрерывного конвейерного производства. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки,

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: В эфире программа «Суть дела», и, как обычно, к нам приходят в этой программе гости. К нам сегодня пришел основатель и руководитель замечательной компании, уникальной, мне кажется, так можно смело назвать, представитель фабрики «Каскады Порты» в Нижнем Новгороде, 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Зубарев Вячеслав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, мы с вами встречались, кажется, не так давно, но это была зима. А сейчас уже пришла весна, и мне бы хотелось спросить. Ваша удивительная совершенно компания для Нижнего Новгорода, мне кажется, это такая серьезная очень история. Что произошло за это время, когда зима сменила весну? Что интересного происходило вообще в области вашей деятельности?
2: За это время многое произошло. Компания также активно развивается, находит своих клиентов, любимых, дорогих.
1: Ну, это понятно.
2: Да, но основное, что произошло, с 19 по 21 февраля вот в Москве прошла прекрасная выставка «Арт-дом». Выставка, посвященная дизайну. На сегодняшний момент я бы сказал, что выставка, ну, мало сказать, что это такое реально, на сегодня это был фурор, шедевр для развития дизайна как отрасли, для частного клиента. Выставку посетило за 3 дня порядка 46 тысяч посетителей.
1: Но это в основном профессионалы?
2: Нет, это и частные клиенты, и профессионалы в области дизайна, архитектуры. На выставке было представлено более 25 стран, 450 участников.
1: Ого.
2: Выставки.
1: То есть международная история все-таки существует у нас, да? Как...
2: Оказывается, история продолжается.
1: А какие страны были представлены?
2: Ну, практически все. К нам возвращаются итальянцы с большим желанием, хотят вот присутствовать так на рынке. Для итальянцы был выведен отдельный павильон «Италия». То есть выставка была разделена на 3 части. То есть Италия – это отдельный павильон, российские производители тоже отдельно представлены были на выставке. И 3-я часть – это предметы декора.
1: Ага.
2: Вот, то есть объем выставки – это порядка 32 тысяч квадратных метров.
1: Ого.
2: 46 тысяч посетителей, 25 стран, 450 участников.
1: Я вот так такие понимаю, результаты. Я так понимаю, что все профессионалы из Нижнего Новгорода тоже туда уезжали. То есть те, кто имеет отношение к созданию интерьеров, да?
2: Нижний Новгород был на высоте, представлен ну, большим количеством дизайнеров, архитекторов, частных клиентов.
1: Как именно ваша компания была представлена и что вы представляли на этой выставке?
2: Фабрика «Каскады Порта» была участником данной выставки. Была сделана прекрасная экспозиция. Основные направления, которые фабрика хотела представить, это как новинки рынка на сегодняшний день для фабрики. Это развитие линейки мягкой мебели, диваны, кровати. Это новые фасады гардеробных, фасады мебели. Ну а также определенный хит на рынке. Это двери коллекции «Нео». Это классические, неоклассические двери в покраске эмаль. Но особенность – это у двери алюминиевый короб, алюминиевый наличник. И все это покрашено, анодировано и так далее.
1: Мы с вами говорили в прошлый раз, что это практически вечная дверь, да?
2: Совершенно верно.
1: И при этом бесконечно красивая.
2: Совершенно верно. То есть в данном исполнении нам уже не грозит подтопление ванных комнат, когда разбухает дверной короб, наличник и так далее. То есть вот с данным помещением практически, ну, часто я скажу, в эксплуатации от 3 до 5 лет сталкиваются наши клиенты, нежели не соблюдаются технологические параметры эксплуатации, влажность помещения, что, по сути, нужно следить, но не все следят.
1: Ну, конечно.
2: Вот. Данное исполнение дверей в коллекции «Нео», используя алюминиевый короб и наличник, ну, упрощает клиенту жизнь.
1: Да.
2: Уже не надо о многом думать.
1: Это безусловно, это удобно. И один раз ты приобрел хорошие вещи, спокойно живешь, не опасаясь. Это очень здорово. И вы мне показали в прошлый раз какое-то огромное количество цветов. и вот исполнении, да, это же уникальное, да, предложение так, от вашей компании, я так
2: фабрика
1: понимаю.
2: «Каскад и Порт» у нас сегодня единственный производитель в России, который использует в продукции алюминий в 27 видах декора. Это как покраска, анодировка. Вот, то есть на сегодня никто этого в России предложить клиенту не может.
1: Представляете, друзья, какие у нас гости и какие компании существуют и имеют отношение к Нижнему Новгороду. Это очень интересно, потому что все люди, которые сейчас заняты, ну, хотя бы даже рассмотрением вопроса о том, что нужно поменять свою историю в квартире или в доме, то уже стоит задумываться и смотреть, куда идти. Я так понимаю, что мы сейчас, прежде чем сделать небольшой перерыв в нашей беседе, давайте расскажем о вашем уникальном офисе. Офис, в котором красиво, в котором вкусно пахнет, потому что вы мне рассказали об истории, когда создается какое-то пространство, нужно думать в том числе о тактильных ощущениях, когда ты дотрагиваешься до мебели, например, и чувствуешь ее, и даже уже запах стал появляться в декоре, правда?
2: Совершенно верно.
1: В двух словах рассказываем и сделаем перерыв.
2: Ну, на сегодняшний момент дизайн, он сводится уже не просто к интерьеру, как к набору мебели, декоров, стен, пола, потолка и так далее. На сегодняшний момент дизайн становится похож на коллекционную вещь. То есть клиент ищет изюминку, инновации, комфорт, индивидуальность. Отсюда и новые веяния, что каждый клиент хочет найти что-то для себя, имея квартиру, дом ему такой же не нужен. Но это мы можем сравнить с коллекционером марок. Каждый коллекционер хотел бы иметь уникальную коллекцию, не такую, как у соседа. Угу. Возможно, это будет какая-то одна супермарка, да, в которой, ну, это не похвастаться, это уважение к себе, это определенные критерии оценки себя. Так и интерьер. Коллекционный интерьер – это самовыражение, это уникальность, это особенность черты характера человека. Это то, что свойственно только ему.
1: Да, это, слушайте, это очень стильно и очень красиво. И я так понимаю, что люди, которые заинтересуются, они могут просто прийти к вам в гости, потому что вы всегда держите двери распахнутыми и для дизайнеров, и для просто клиентов. Да? Вас можно посетить, тем более, что вы находитесь на нашей любимой Большой Покровской, дом номер 78, можно прийти и вдохнуть, и потрогать, и оценить. В общем, у вас же получается, что дизайн идет уже 3D сейчас, в данный момент.
2: Все коллекции продукции фабрики проработаны в 3D-модели, которые дизайнеры могут использовать в своих проектах. Ну да, вы правы, не забываем, что наш салон, как и ранее было при прошлой встрече озвучено, он не только интерьерный салон, он еще и коворкинг для дизайнера. И это нашло свое отражение.
1: Да, давайте скажем тем радиослушателям, которые не слышали нашу прошлую программу, что вы с удовольствием приглашаете дизайнеров просто прийти к вам и провести встречу на вашей территории.
2: Да.
1: Вот это...
2: Ничего не меняется.
1: Да? Ну, вы молодцы. Просто могли многие устать и сказать, да ну, зачем уже? Хватит, помогли. А вы продолжаете. Это очень интересно, друзья. «Каскад и Порт» в Нижнем Новгороде находится на Большой Покровской, 78. Мы продолжим нашу историю буквально через минуту.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Радио Рандеву 103.4 FM. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. В эфире программа «Суть дела». У нас в гостях Вячеслав Зубарев, представитель фабрики «Каскад и порты» в Нижнем Новгороде. Очень интересная, на самом деле, история с этой выставкой, удивительной. Но это, наверное, одна из самых важных, да, выставок в плане дизайна, да? А я про арт-дом имею в виду, в которой вы участвовали.
2: На сегодняшний момент я бы сказал, да. Арт-дом 26. Это, ну, еще не побоюсь сказать, что это основная выставка дизайн-архитектуры. Всего 26-го года. Хотя и впереди Блиц.
1: Ваша компания была представлена, это говорит, конечно, о ее большом, таком высоком уровне. Это здорово. Теперь мы переходим к нам в Нижний Новгород. Приходите, друзья, сразу еще раз повторяю адрес: Большая Покровская, 78. Вы можете посетить офис «Каскад и порты» в Нижнем Новгороде и, во-первых, увидеть, во-вторых, потрогать, и даже, как сейчас оказывается, очень важно и понюхать вот эти вот новинки дизайнерские. Давайте расскажем о том, как в Нижнем Новгороде, вернее, что в Нижнем Новгороде вашей компании представлено, что именно представляет ваша компания.
2: Наша компания представляет...
1: Направление деятельности.
2: Да. Наша компания представляет весь ассортимент фабрики «Каскад и порты». То есть немножко о фабрике. Фабрика «Каскад и порты» — это фабрика полного цикла от производства и обработки алюминиевого профиля до закалки, покраски стекла, включая свой лакокрасочный цех. Большой ассортимент с большой вариативностью выбора материалов, отделок, размеров, основных позиций: двери, перегородки, гардеробные комнаты, стеновые панели. Фабрика делает которые с точностью до миллиметра. Самостоятельная экструзия алюминиевого профиля с последующей отделкой, то есть покраска, надировка. Такого ассортимента дверей, мебели в одном стиле нет ни одного представителя на рынке России, ни одной компании.
1: Да, но это все есть у вас. И это прекрасно, что в Нижнем Новгороде есть место, куда можно прийти. Что именно, вот людям же нашим, что вы еще производите конкретно, им нужно сказать?
2: Если просто обозначим ассортимент, да, фабрика предложит клиенту на выбор, включая подбор продукции под ключ. Это межкомнатные двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, вот, витрины, вот, элементы
1: едином,
2: мебели.
1: Все в едином стиле.
2: Совершенно верно, Алексей.
1: То есть можно не мучиться, бегать по разным салонам, магазинам, рынкам и всем на свете, подбирая что-то похожее на то, что вы уже приобрели. Здесь можно полностью заказать, получается, весь ассортимент, да, у вас представлен практически, да?
2: Совершенно верно.
1: Можно создать дом при помощи вашей компании, все будет в едином стиле, все будет оформлено из материала сделанного, да, вот этого общего. То есть и кровать, и дверь, да, все будет в едином стиле.
2: Ну, мы соблюдем единый стиль в декоре, как использование материалов: стекло, шпон, а также покраска элементов металла, алюминия. Да, это будет единая цветовая передача, единый комплекс задачи, которую будет ставить дизайнер.
1: Да. Меня, конечно, не отпускает вот эта вся тема, когда воздействие идет у вас по всем фронтам, и внешне, и на ощупь приятно, и удивительно, и запоминается, а теперь еще и запах присутствует в обработке, там, с чего именно, во что добавляется запах?
2: Ну, на сегодняшний момент появляются на рынке, а мы к этому идем.
1: Ага. Ну, то есть это немножко будущего, да?
2: Да, это немножко будущего.
1: Но все равно, вот надо прийти в ваш офис и понять, что есть волшебный запах все равно. Может быть, от того, что там собираются творческие люди. Я так понимаю, вы до сих пор открыты для всех наших дизайнеров и с удовольствием их привечаете, встречаете и даже предлагаете им провести там переговоры. Собственной, не являющейся вашими клиентами. Просто помогаете, потому что серьезно относитесь к этой профессии.
2: Да, еще раз повторно скажу, что мы ждем с уважением, будем встречать гостеприимно всех наших клиентов и дизайнеров города. Для дизайнеров подготовлены как групповые, так и индивидуальные программы обучения. Для этого только нужно согласовать дату и время, и 2-3 часа, возможно, повторные встречи. Нашим персоналом будет проведена презентация и обучение всему ассортименту и возможностям нашей фабрики.
1: А скажите, пожалуйста, какой процент вообще людей, которые комплексно вот, стремятся заказать? Мне кажется, это очень привлекательно. Если есть, конечно, средства, то комплексно это интересно и удобно, мне кажется. Прийти и все сразу выбрать и составить интерьер у одной компании, заказав все, что нужно. И двери, пожалуйста, и мебель.
2: Да, я с вами соглашусь, но давайте обозначим вопрос, что, наверное, любой дизайн интерьера мы на сегодня, так как это есть индивидуальный клиент, есть исполнитель, дизайнер, да, мы можем называть интерьер и дизайн как авторский интерьер. В это и заложено понятие возможности фабрики, желание клиента, визуализация, видение дизайнера. Желающих на сегодня исполнить комплексный интерьер много, скажу честно. Вот. Фабрика оставляет за собой возможность клиенту при наличии разных вариантов по сроку исполнения реализации объекта иметь постоянный диалог с фабрикой. То есть, начиная с чего-то, двери, перегородки, и постепенно, даже в ходе уже эксплуатации объекта, совершенствовать свой интерьер и приводить его в зону того самого комфорта, который пытается создать, и не только пытается, она создает, наша фабрика создает комфорт нашему клиенту в его прекраснейшем интерьере.
1: Да, а вот скажите, вот понятно, что сейчас вон новости прошли, что у нас все больше миллионеров и миллиардеров появляется в Нижегородской области. Это, конечно, приятно, но мне кажется, основной вопрос у наших слушателей будет такой. А цена на вашу продукцию, насколько она отличается от цен, ну, скажем так, подобных предложений? Вы говорили, что производство вот этой уникальной совершенно вашей продукции, оно еще, оказывается, может быть даже и дешевле, чем какие-то другие аналоги.
2: Буду объективно честен и открыт, что на сегодняшний момент наша фабрика, она не только уникальна, она и доступна. Доступна.
1: Вот это удивительно.
2: Это в чем? То есть, ну, если берем усредненную стоимость продукции на рынке, от 15 до 30% бывает и более, мы доступны в ценах для наших клиентов. А самое важное, что
1: то
2: при этом...
1: То есть ниже на 15-30%.
2: Совершенно верно. А при этом мы не теряем абсолютно качество. Оно у нас на порядок идеальное. Выше. Да. То есть последние примеры встречи с клиентов меня даже самого шокировали, насколько наш рынок разнообразен в ценовых предложениях. Поэтому еще раз говорю, работайте непосредственно с производителем. Фабрика «Каскад и Порт» — это полный цикл производства своей продукции. От сырья до готового изделия.
1: Вот это вот интересно, и мне кажется, сейчас каждый человек, кто послушал нашу программу и задумывается о том, что ему пора преобразить свой интерьер, они возьмут на заметку, тем более, что за спрос денег не берут. Просто приходите в гости, Большая Покровская, 78, Каскад и Порты, всегда готовы вас принять. Вы когда работаете? Какой у вас график работы? Я думаю, что к вам отправится сейчас достаточное количество людей, потому что можно же просто поинтересоваться, посмотреть и потрогать.
2: Прошлый наш эфир, Алексей, был удивителен. Пока я добрался до офиса, у нас уже были клиенты после нашей передачи.
1: Прекрасно.
2: График работы нашего офиса, салона, с 10 до 19, с понедельника по пятницу. Но если кто-то из наших клиентов пожелает встретиться в субботу, то мы, конечно, не откажем. Встреча состоится.
1: Да, ну я так понял, что вы с большой любовью и уважением относитесь к тем людям, которые являются вашими клиентами или становятся вашими клиентами. И это здорово, и пускай они становятся и настоящими друзьями. В общем, друзья, которые, люди, которые задумались о преобразование вашего дома во что-то красивое оказывается. В Нижнем Новгороде есть уникальное качество, еще и по ценам ниже. Рынка Большая Покровская, 78, Каскад и Порты. Это офис, приходите, потому что именно в нашей области находится замечательное производство такой удивительной мебели. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. Мы желаем вашей компании больших успехов и большое количество благодарных, я уверен, людей, потому что если они станут вашими клиентами, мне кажется, они единственное вот это чувство и будут испытывать благодарности о том, что сделали правильный выбор.
2: Спасибо вам и нашим клиентам.
1: Да, конечно. Спасибо большое. Больших успехов вам желаем.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
3: Радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о грантах на развитие агротуризма, новых резидентах особой экономической зоны «Кулибин», восстановлении исторических зданий за счет средств инвестора и акционном вкладе «Победа». В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор проектов в сфере сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, туристского показа и развлекательной инфраструктуры, подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям, приобретение мебели или оборудования. Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количество привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест. Три новых резидента особой экономической зоны Кулибин вложат в свои проекты 1 миллиард 900 миллионов рублей. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил предоставление статуса резидента трем компаниям. Станкозавод «Арматек» локализует производство фрезерных обрабатывающих центров систем числового программного управления. Потребителями продукции станут предприятия машиностроения, энергетического и авиационного машиностроения, инструментального производства, а также производители пресс-форм и технологической оснастки. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. ООО «Артсилс» реализует проект по строительству завода по производству композитных мембран и композитных пленок на вспененной основе, а также экструзионной кашированной фольги для молочной отрасли. В настоящее время эта продукция является импортозамещающей. Объем инвестиций в проект составит 645 миллионов рублей. ООО «ТПК «Европласт» инвестирует 255 миллионов рублей в производственно-складской комплекс по обработке металла для производства стальных труб и теплиц. Найден инвестор для сохранения объекта культурного наследия жилого дома купца Рязанова в Городце. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Объект был реализован через процедуру торгов и обошелся инвестору в 1 миллион 900 тысяч рублей. Площадь строения составляет около 150 квадратных метров, земельного участка более 2000 квадратных метров. Егор Поляков отметил, что новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом в особняке планируют открыть гостевой дом. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКН.РФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в «Макс».
0: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
6: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Это «Радио Рандеву». Вы слушаете нашу волну. И это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область освещаем, либо этот вопрос. И вопросы в последнее время все острее и острее. Вот сегодня мы пригласили в студию психолога, психотерапевта, семейного психолога, специалиста по работе с подростками и детьми, ведущую группу психолога ННГСУ, преподавателя и спикера лекториума для родителей Центра Вега Ольгу Алексееву для того, чтобы обсудить очень важную новость. Ну, во-первых, Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ольга, ну, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, сейчас, наверное, у всех на слуху. К сожалению, или, может быть, наоборот, это еще один такой, знаете, аргумент обратить внимание на своих детей, на подростков, мы не говорим про ранний возраст. Собственно, происходит очень много актов, ну как это правильно и политкорректно сказать, подростковой агрессии, да, вот эти вот нападения в школах, ЧП с применением разного рода оружия, так или иначе. И сейчас понятно, что на законодательном уровне все хватаются за голову и пытаются найти, во-первых, виноватых, во-вторых, как-то ужесточить систему. Но мы понимаем, что система — это многосоставная вещь. Поэтому мы пригласили вас, чтобы попытаться разобраться, откуда берется подростковая агрессия, как она проявляется, какие могут быть, может быть, симптомы. И вообще, вот мы за эфиром уже с Ольгой поговорили, что, оказывается, да, этот вопрос можно рассматривать по-разному. И я вот хотел бы начать с вопроса. Ну, те, кто постарше, мы, да, вот родители, мы почему-то уверены, что раньше, даже вспоминая свое детство, нам кажется, что агрессии было меньше. Так ли это, или мы заблуждаемся?
5: Давайте начнем с того, что прежде всего нужно дифференцировать состояние. Угу. Дело в том, что такое поведение ненормативное, выходящее за рамки нормы, характерно для больных людей, для подростка, у которого возможна манифестация состояния неврозоподобного или любого другого из области заболеваний, которые наблюдает, лечит и диагностирует подростковый врач-психиатр, невролог, психиатр. И вот прежде всего нужно исключить вот это. То есть иногда это происходит, манифестация заболевания медленно и незаметно, иногда резко и тоже незаметно. Важно помнить, что в здоровом состоянии, в нормативном, большинство детей, ну, для большинства детей не характерно подобное поведение. Вот с угрозами, с применениями оружия, с там суицидальными попытками. Если что-то такое наблюдают педагоги и доктора, родители, первое, что нужно сделать, обследовать ребенка, показать ребенку специалисту, чтобы как можно быстрее ребенок получил медицинскую помощь и всю остальную необходимую помощь и поддержку.
4: Ольга, я правильно понимаю, что просто поговорить с ребенком, ну, это недостаточная мера?
5: Ну, важно грамотно подходить к вопросу, к проблеме, исключить манифестацию заболевания. И не только заболевания, а состояний, которые, ну, приходят и уходят, которые не постоянно. То есть есть заболевание, которое остается с ребенком долго, есть заболевание, которое остается навсегда, и там в стадию ремиссии переходит под наблюдением и лечением. А есть состояния, которые вот обратимыми являются, но тоже при лечении грамотном и наблюдении врачебном. Это важно вот исключить. Второй момент – это нарастающая тенденция вот с поведением, со сложностями, с принятием границ, правил, рамок.
4: То есть это вот такой бунт подростковый, как
5: ну,
4: мы
5: вот
4: это называем?
5: С таким проявлением... проявлением экспрессии эмоциональной, окрашенной негативно, вот с угрозами, со сложностями саморегуляции. Вот если мы такое поведение рассмотрим, как вот там учителя иногда жалуются, там ребенок не слушает, он не принимает правил, не умеет находиться в иерархической структуре. Структурой является любая область отношений, семья, класс, школа. Все это является общество как система отношений. Ребенок там не умеет пользоваться границами, принимать свое место, находить, обнаруживать в социальной ситуации общение. И он реагирует неуместно контексту, не умеет находить, а по возрасту даже дошкольник умеет находить, учиться, пользоваться и чувствовать социальную ситуацию общения. Есть возрастные нормы, которые соответствуют разному возрасту. И несмотря на то, что зоны мозга развиваются в разное время, есть градация, и волевая сфера дошкольника отличается от волевой сферы школьника, тем не менее в каждом возрасте есть свои нормы развития волевой сферы, эмоциональной сферы, и ребенок растет в среде, формируется, и среда опосредованно управляет поведением и формированием опыта. Родители, прежде всего, семья, там, где ребенок растет, и имплицитно интегрирует нормы поведения, нормы, правила, и так формируется именно психика, именно эмоциональная сфера и личностная сфера, то есть умение ребенка находить вот себя в структуре этих отношений, принимать правила, запреты, ограничения, вот все, что переживает детская психика при встрече с границами. Регулирующую функцию выполняет родитель для ребенка. И регулировать ребенка невероятно трудно. Родителю непросто оставаться устойчивым и принимающим, контейнировать переживания ребенка, эмоциональную реакцию ребенка, научая психику ребенка именно ассимилировать и переживать этот эмоционально трудный опыт. Часто его называют негативные эмоции, хотя эмоций нет негативных, есть трудные.
4: Вот видите как. Ольга, вопрос бытовой. Вот смотрите, к примеру, сейчас, чтобы создать такую более понятную, может быть, картину для слушателей, для родителей. Надеюсь, что вы не сталкиваетесь с такой ситуацией. Но все же, например, ребенок, подросток, учится, пусть там, в 6-7 класс. Иерархическая система. Есть учитель, он главный, да, есть вот класс. Вроде как все равны. Но происходит какой-то, как это принято называть, буллинг, да, или просто своя иерархическая система выстраивается на уровне школьников. Я сильнее, я грубее, я могу тебе угрожать, условно, да, ты боишься. Ну, вот как там, да?
5: Вот смотрите, да, вот
4: сейчас...
5: зачатки буллинга, угу. это по-другому называется дисфункциональные процессы внутри группы. Любая группа — это класс, все, что любая структура, которая угу. имеет два и более человек, это малые группы, группа. И вот группа функционирует в здоровом виде, в нормативном. Угу. Бывает так, что в силу определенного опыта одного из детей или двух и так далее, и некорректных действий того, кто этой группой управляет, кто за нее отвечает, а детский коллектив всегда имеет человека, который взрослого, который отвечает за них. Он и есть вот этот ведущий группы, то есть иерархическая фигура в этой группе. Если некорректные действия этого человека имеют место быть, то в группе могут обнаруживаться, формироваться и поддерживаться именно дисфункциональные процессы, которые приводят к буллингу. То есть здесь буллинг – болезнь группы. Это болезнь коллектива. Лечить надо вот, не собственно. Одного члена, а именно грамотное управление. Здесь
4: Хорошо.
5: Может психолог помочь, школьный, или специальные службы, соцзащиты.
4: Хорошо. Ольга, психологи. Тогда возникает вопрос. Может помочь или должен помочь?
5: Ну, в школе должен помочь. Есть определенные действия, которые предпринимаются при таких вот проявлениях.
4: А если запугивать подростка его же сверстники, чтобы он ничего никому не рассказывал, он это держит в себе, не рассказывает ни родителям, все это происходит на переменах, где-то за школой и так далее и тому подобное. Даже вспоминая просто свои школьные годы, я понимаю, что такое было достаточно часто.
5: Это уже, вы говорите, производные. Это результат дисфункциональных как раз вот процессов и явлений. Угу. Здесь с семьей работать важно. Как вообще ребенок себя чувствует в семье, насколько он вот умеет как раз регулировать себя и принимать эти границы. Если ребенок умеет, то он менее подвержен вот чужому влиянию. Обычно родители считают, что наоборот, ребенок, который такой вот бунтарь, он не приемлет границы рамок, он не подвержен влиянию постороннему. Наоборот, подвержен, поскольку саморегуляция у него слабая. У ребенка, который умеет отказываться себе, умеет переживать вот утраты, когда что-то нельзя, и тебе запрещают, не объясняя почему, у него формируется именно внутренняя саморегуляция по возрасту, которая должна формироваться. И он тогда, что называется, такой устойчивый, независимый, как раз вот в той степени независимости, где есть свобода, остается критичность, я могу выбирать, могу не выбирать, но я могу себе отказывать и могу принимать правила, рамки, границы, запреты. Сначала я слушаюсь взрослого, и он мне помогает переживать трудные чувства, которые у меня возникают, когда мне что-то не разрешают, а я не понимаю, почему, и я не согласен, и эти чувства я переживаю. И тогда у меня интегрируется внутрь, интериоризация происходит, присвоение опыта внутренней саморегуляции по возрасту. Я уже могу отказывать, и тогда это профилактика и гаджета зависимости и различного рода девиантного поведения, дисфункционального поведения. Тогда мне не страшны там дети, которые вот так вот ведут себя, там запугивают, управляют вот так вот подспудно.
4: Хорошо, вот. Ольга, тогда вопрос практический. Давайте мы сейчас очень так обстоятельно рассказали про теорию, как это выстраивается с точки зрения психолога и психотерапевта. Как вы считаете, как специалист, как эксперт, сейчас, вот, когда происходят такие случаи, к сожалению, трагические, печальные, в школах, в колледжах, да, вот мы видим эти все моменты. В первую очередь... ответственность, на ваш взгляд, за воспитание несут родители или же родители, вот пока ребенок в школе, там отвечают?
5: Здесь вот воспитание и безопасность я бы разграничила. За воспитание, конечно, в большей степени ответственны родители, поскольку ребенок, он живет в семье, а не в школе. Школа, воспитательные функции осуществляет. И есть задача каждого урока: образовательный, развивающий, воспитательный. Есть завуч по воспитательной работе. Школа занимается как среда воспитанием. Но мы говорим о безопасности. Насколько безопасно ребенку находиться в школе? Насколько система обеспечивает правила безопасности, условия безопасности, чтобы никто не проник, чтобы не было таких случаев, что человек, которому нужна помощь, вдруг становится источником опасности для окружающих. Почему такое происходит? Почему такое допускает система? Какие меры нужно еще реализовать, чтобы минимизировать опасность для детей?
4: Хорошо. Ольга, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу на минуту и потом продолжить, потому что мы поговорим о том, как решать эти проблемы, говоря про отдельную семью, да, и вообще как постараться хотя бы начать самим нам, родителям, научить ребенка справляться с трудными эмоциональными ситуациями. Об этом во второй части программы. Друзья, у нас в гостях психолог, психотерапевт, семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми, ведущая группа «Психолог ННГСУ», преподаватель и спикер лекториума для родителей Центра ВЕГУ Ольга Алексеева. Это программа «Суть дела». Мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
6: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Продолжаем программу «Суть дела» на радио «Рандеву». В гостях у нас психолог и психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп и психолог ННГСУ, преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра ВЕГУ Ольга Алексеева. Говорим мы сегодня о том, как бороться с подростковой агрессией. В первой части программы мы просто детальнейшим образом разобрали момент. Мы понимаем, что вот эти вот неправильные и неадекватные поведения, которые мы видим сейчас в новостях, которые трагические случаи происходят, это, по мнению Ольги Алексеевой, поведение нездорового ребенка. Опять же, нездоровый не значит, что он психически больной, ну, вот в каком-то шаблонном понимании. Просто есть какие-то вещи, которые либо импульсивно обостряются, да, есть вялотекущие прогрессирующие болезни, которые незаметны. Поэтому наблюдаться у психолога, у психотерапевта ребенку нужно не только в школе, но и еще приходить на прием для того, чтобы отслеживать, насколько он принимает правила этого мира, учится ответственности, понимает, как выстраивается иерархическая система, когда есть преподаватель, либо есть родители, да, вот ребенок, вот эти вот социальные роли. Ольга, как вот, если говорить про отдельную семью, насколько часто нужно с семьей, с родителями ребенку посещать психотерапевта или психолога?
5: Есть психологи, которые занимаются диагностикой актуального развития там, малышей, детей, можно посмотреть актуальную зону развития, ближайшую зону развития. Если ничего не беспокоит, иногда все равно обращаются, тем не менее, к семейному психологу. Вообще ребенку заниматься с детским психотерапевтом, психологом полезно, развивая творческий потенциал, личность, не работая на проблему, а помогая развитию. Но если семья не выбирает это, можно это не выбирать. Педагогическая какая-то помощь есть.
4: Но насколько часто, вот, как говорят стоматологи, говорят, нужно раз в полгода приходить на такой профессиональный осмотр, да, все ли в порядке. К психологу в подростковом возрасте, когда просто вот эти вот гормоны, эмоции, да, вот, опять же, внешний облик ребенка меняется, и это может провоцировать его на какие-то нестандартные алгоритмы поведения. Насколько часто нужно посещать? Раз в год, раз в полгода, раз в квартал?
5: Если клинический психолог увидит ребенка, проведет одну сессию, он может заподозрить, если у него есть компетенции, не каждый психолог обладает компетенциями по клинике, он может заподозрить некоторые моменты, заметив, например, в поведении, и предложить родителям сходить как минимум к неврологу, либо к психиатру для того, чтобы исключить какие-то возможные состояния. Может заметить, что все хорошо, ничего такого не вызовет подозрений и предположений о том, что требуется профессиональная помощь. К неврологу периодически важно приходить с подростком, так как наблюдать все равно необходимо. Там период активного роста, и раз в полгода мы сдаем кровь, смотрим тоже динамику состояния. Поэтому, если тем более родителей настораживает, например, резкие перепады настроения, какие-то реакции, которых не было, они появились, то можно одну консультацию взять, чтобы исключить необходимость вмешательства. И в первую очередь, если есть такая необходимость, ребенок должен получать наблюдение, помощь врачебную. Конечно, нужно это обеспечить.
4: Хорошо. Ольга, тогда вопрос такой. Вот вы сейчас перечислили вот несколько факторов, да, что могут заметить родители. Это вот как раз, наверное, к вопросу, зачем наблюдать нам, родителям, да, и на что обращать внимание. Вопрос от обратного. Чего категорически не стоит делать родителям, по вашему мнению, с детьми подросткового возраста, чтобы не спровоцировать вот это вот, вот эти акты агрессии или некорректное поведение по отношению к сверстникам в школе, когда родитель не может контролировать это?
5: Есть поведенческие проблемы, которые обусловлены именно некорректными действиями, которые не обусловлены, например, предпосылками к болезни, генетикой, вот какой-то ненормативностью. Давайте рассмотрим поведенческие вот эти вот моменты.
4: Ну, вот как,
5: то есть некорректное поведение, которое может привести к изменению вот реакции ребенка.
4: Хорошо.
5: К изменению опыта, характера. Ну, в первую очередь родителю стоит следить за тем, как он регулирует ребенка, посредством чего происходит регуляция.
4: То любой есть родитель ремень или слово, да?
5: Регулирует ребенка по-разному. Все равно его приходится регулировать.
4: Хорошо.
5: Не всегда можно с ребенком договориться. Я наблюдаю тенденцию, когда вместо регулирующей функции используется договоренность, когда родителю проще договориться. Да. Договариваться важно уметь, и коммуникативные навыки – это показатель развития личности и эмоциональной сферы. Но мы здесь говорим не об этом инструменте, а именно о способности принимать вот какие-то нельзя, запреты. То есть способность подчиняться этой структуре, не переживая это подчинение как унижение, как уничтожение. И родителю непросто оставаться устойчивым, и тогда здесь легче договориться. договориться и спросить у ребенка согласие. Иногда это получается, и у родителей возникает иллюзия, что я регулирую, я воспитываю, у меня все хорошо. А когда не получается и никак не удается с ребенком заключить консенсус, договоренность и поладить, и никакие компромиссы не помогают, и тогда родитель не выдерживает и регулирует ребенка, раздражаясь, испытывая злость и вот так отыгрываясь, термин такой профессиональный, отыгрыш или отыгрывание, или такой вот разрядка напряжения вот злости. И тогда ребенок привыкает, что его регулируют вот так. Такое поведение называется пограничное функционирование. Вот этого нельзя делать, потому что и нет и опыта принимать вот эти рамки и границы, это первое у ребенка, при таких вот методах, при таком опыте общения с родителем. И второе, имплицитно присваиваются нормы вот такого поведения. То есть ребенок сам так делает, как с ним, так и он.
4: Ну, понятно, копирует.
5: Вот, копирует имплицитно, то есть неосознанно. И другого не имеет опыта, и это тоже вид близости. То есть и он делает так, и с ним делают так, когда он попадает в среду агрессивную, где вот такие неадекватные, неуместные реакции, он это маркирует, как мне знакомо, это родина. Я так умею.
4: Хорошо.
5: Мне там плохо, но это знакомый мне опыт. И у меня не возникает тревоги, что что-то не так, я не настораживаюсь, я это подхватываю и поддерживаю. Так формируются вот такие группы.
4: Ольга, я понимаю, что вопрос, которого мы коснулись, его даже в одну, даже, наверное, в две программы сложно уместить. Давайте, если уж в финале говорить о чем-то важном, в дополнение к всему важному, чего мы коснулись, короткие вопросы и короткий ответ. Родитель должен приходить отдельно по проблемам взаимоотношения с ребенком, или он, допустим, видит неадекватное поведение, к психотерапевту или к психологу подростковому, или вместе с подростком?
5: Они могут прийти вместе. Если подросток отказывается идти, родитель всегда имеет свободу прийти отдельно и проконсультироваться, по крайней мере, обозначить то, что его тревожит, настораживает, уточнить и маршрутизацию дальше специалист ему наметит.
4: Хорошо. А как вы считаете, опять же, короткий вопрос, короткий ответ, когда родители перекладывают ответственность на школу, на учителей, это тоже, ну, такой некорректный выход из ситуации?
5: Но это проявление как раз вот инфантилизма некоторого, когда вот так подспудно, так и хочется на кого-то опереться, обвинить и как-то вот оттуда ждать помощи, и тогда ощущение такой некоторой собственной беспомощности.
4: Ольга, и, наверное, финальный вопрос. Если говорить о вашей помощи, как можно с вами связаться, чтобы обратиться, чтобы проконсультироваться и, по крайней мере, понять, все ли так, или, может быть, на что-то обратить внимание и, как говорится, просто быть откровенным, да, с вами, и копнуть глубже какую-то проблему, возможно, предотвратить непоправимое.
5: И откорректировать. Да, можно откорректировать, да, детско-родительские отношения. Я хорошо работаю с этим. Если поведенческие мотивы обуславливают изменение поведения, мы вместе с родителями или с родителем находим варианты, как помочь семье, как изменить этот опыт и заместить на конструктивный. Можно прийти по телефону 8-903-605-83-23, связаться со мной и прийти на консультацию. Можно, если подросток, например, проявляет, ну, согласен инициативу, или проявляет, или согласен, можно прийти всем, можно прийти отдельно родителям, можно прийти отдельно маме или папе.
4: Иногда можно ли вас приходит найти в социальных сетях?
5: Да, можно найти в социальных сетях.
4: ВКонтакте Ольга Алексеева, психолог.
5: Психолог. Да.
4: Отлично. Друзья, имейте в виду, пожалуйста, запишите для себя, Ольга Алексеева, психолог, я думаю, вы точно не ошибетесь. Это, мне кажется, очень такой важный минимум. Хотя бы просто поговорить, либо убедиться, что все в порядке, либо понять, что вот те инструменты, которые мы, как родители, из любви, из страха или неопыта применяем, не всегда могут сработать хорошо. Я надеюсь, что этот новостной фон, который спровоцировал нашу с вами встречу, прекратится, а мы встречаться не перестанем. Ольга, спасибо вам огромное. У нас в гостях в программе «Суть дела» на радио «Рандеву» сегодня психолог, психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп «Психолог НГСУ», преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. Ольга, спасибо большое.
5: Благодарю вас.
4: Благодарим и вас. И, друзья, продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделах «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал «Гиперонен» со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в День радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал ГиперНН со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

открыл новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву 7 мая в день радио. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Флекси. Я не один десяток уже раз в этот день был приподнят на настроение, потому что день радио — это с самой юности моей пришло и вошло в мою жизнь. Это, во-первых, молодость, и это всегда весело. В свое время и на радио Рандеву я пришел с другой радиостанции именно 7 мая, когда очень широко праздновался этот удивительный, конечно, день на 103.4 FM, а на нашей радиостанции было все скучно и грустно. Вот сейчас скучно и у нас, скажу честно, мы просто выросли. Но мы вспоминаем, как это было прекрасно. А самое главное, что радио — это уникальная и удивительная вещь. Это не сравнится с вашими умными колонками, которые не могут чувствовать, не могут дышать и могут просто предоставить некоторое количество информации, которая переработана совершенно другими людьми. А радио — это живое, это честное и это правильное. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, с радостью повторяю это приветствие в течение многих-многих лет сейчас на радио Рандеву. Послушаем с вами музыку. Что же еще делать на музыкальной радиостанции? Мэтт Коан, Ума Турман, Криденс, Клэрвотер, Ревайвал, Билли, Джоэл, Плазма, Сергей Нехаенко, Ундервуд, Блюз Тревелер, Моральный кодекс, Високосный год, Айра Смит и Бонни Эмма. Очередной переработки, но все равно бессмертные и удивительные, потому что на первых радиостанциях наверняка тоже, коммерческих я имею в виду, звучали диско-треки, это уж 100%.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Эй, толстый. Эй, толстый. Эй, толстый.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Криденс, всех времен и народов, радио Рандеву, 8:24, 7 мая, день радио. Всех поздравляем наших радиослушателей с этим удивительным изобретением. И, конечно, не устаем радоваться этому удивительному изобретению, которое стало нашей жизнью. Ну, для многих из нас, работающих или когда-то работавших на радио, 7 мая в России отмечается как день радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радиотехники, телерадиовещания, связистов. Дата приурочена 7 мая 1995 года, когда российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Да, друзья, это было... Так, теперь быстренько рассказываем вам о том, при помощи этой радиостанции мы можем тоже помочь людям. В данный момент в Нижнем Новгороде 6 баллов, движение затруднено. От Снежной улицы до улицы Ларина, если собираетесь ехать, знаете, скорость там 4 км в час, и вы будете ехать и слушать радио больше, чем час, представляете? От Заводской улицы до улицы Новикова Прибоя 32 минуты ползем со скоростью 5 км в час, и по 20 минут от Козицкого до Суслова и от Терешковой до Бекетова.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И в продолжении рассказа о пробках, про мосты. Молитовский мост, центр, 7 баллов, из центра 0. Мызинский в центр, 9 баллов, из центра 7. Туда лучше пока не соваться, но остальные мосты, канавинские, метромосты, Борские, в порядке.
1: Глаза

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Гвинпин знает толк в томатах. Гвинпин – это вкус богатый. Гвинпин – кетчуп натуральный. Гвинпин – только выбираю.
3: Кетчупы и паста от Гвинпин. Из настоящих помидоров.
2: Любимый Гвинпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

потрясающая группа «Большой друг радио рандеву» «Високосный год» всегда, но всегда останется в нашей памяти, и эта музыка тоже будет жить вместе с нами очень долго и, возможно, всю нашу жизнь. Музыка из 2000-х годов в день радио на 103.4 FM. Итак, друзья, о погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер практически отсутствует, светит солнце, но сегодня, знаете, нет вот этого вот палящей жары, хотя, знаете, мы такие люди, мы плакали, что было холодно, и снег, и скорее бы наступила жара, и только два дня стало жарко, все начали стонать из-за того, что его очень жарко. Ну, друзья, давайте радоваться всему, что нам дает Бог. Все будет прекрасно. Днем температура воздуха поднимется до плюс 25. Сегодня никаких дождей. И завтра тоже. Я про дожди не говорил. Я про температуру.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на раздел «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал ГиперНН со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Всем, дорогие радиослушатели, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам, здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Брюсов Алексей, это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву, 7 мая, день радио, поздравляем нас всех с этим замечательным событием, с этой... замечательным праздником, ярким, честным и солнечным. Очень мало осталось радиоведущих, я вам честно говорю. Все больше электронные системы управляют эфиром. А это неправильно, потому что эфир, он живой. Я надеюсь, что нашей радиостанции не грозит вымирание, а мы найдем своего радиослушателя, который любит чистые и настоящие эмоции, поэтому будет выбирать 103.4 FM. Нашу программу продолжает суперкоманда Queen. Ну как в этот день без этой песни? Радио Гага.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

звезды российской электронной музыки Tesla Boy. Радио Рандеву 9 часов и 25 минут. 7 мая, день радио. Всех поздравляем и хотим поздравить еще и тех людей, которым удалось родиться в этот день. В этот для нас радио деятелей, конечно, светлый день. Они еще и отмечают свой праздник. Это здорово. Поздравим их прямо сейчас. В первую очередь, естественно, всех наших радиослушателей, потому что радио, что это? Музыкальный формат, ведущие или какие-то музыкальные композиции? Нет, конечно, это наши радиослушатели. Пока есть радиослушатели, будет работать и радио. Итак, мы поздравляем всех наших радиослушателей, которые родились 7 мая, и несколько имен вспомним тех людей, которые родились также в этот день вместе с вами. Вам мы желаем мира, любви и счастья, всего самого наилучшего. И также хотим отметить некоторое количество человек, которые родились в этот день. 125 лет назад в этот день родился Гарри Купер, легендарный киноактер, оскароносец. В 1903 году родился Николай Александрович Заболоцкий, поэт. В 1908 году Макс Грюндик, немецкий изобретатель, организатор производства, создавший в послевоенной Германии современное радиоэлектронное производство. У него приемник Грюндик, он его ночами крутит. Ну, помним мы, конечно, даже по этой песне этого человека. В 1942 году родился советский российский театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Кама Гинкас. 80 лет назад сегодня юбилею потрясающего, уникального, удивительного режиссера. Владимир Владимирович Бортко родился в этот день, кинорежиссер, народный артист России, человек, который подарил такие разные, но такие удивительные фильмы, которые мы будем смотреть всю свою жизнь. «Блондинка за углом», «Собачье сердце», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», «Афганский излом», замечательный фильм «Цирк сгорел, а клоуны разбежались», конечно же, великолепная версия сериал «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», гениальный абсолютный вариант, и вот сериал, который можно смотреть бесконечно, «Идиот». Ну и прямо сейчас мастер великий, невзирая на то, что ему 80 лет, продолжает работать сейчас в производстве мини-сериал под названием «Сталин», где он выступил режиссером и сценаристом. Но в этом фильме снимаются настоящие звезды, среди них Игорь Меркурбанов, Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев прекрасный, Александр Семчев, Семен Стругачев, Виталий Кищенко, Юрий Рудберг, Анна Ковальчук и многие-многие другие. Ждем с нетерпением выхода этого сериала. И сегодня еще один прекрасный юбилей. Сегодня 65 лет исполняется удивительной актрисе Любовь Алексеевна Германова. Алексеевна Германова отмечает свой праздник киноактрисам, младшая сестра Евдокии Германовой. Эти две потрясающие русские актрисы продолжают нас радовать своими фильмами. На самом деле у нашей героини после исполнения роли царицы Евдокии Лопухиной в фильмах «Начало славы дела» и «Юность Петра», конечно же, пришла всесоюзная слава, но она снимается и по сей день, а также она великий мастер озвучки. Она озвучила десятки ролей, озвучила многих известных мировых персонажей и продолжает это делать до сих пор. И сейчас она в работе, очень много выходит сериалов с ее участием. Вообще у нее 407 работ в различных проектах и по озвучению, и по съемкам. Мы желаем этой великолепной актрисе много новых ролей, прекрасных дней в окружении любимых людей. Конечно же, как и всем нашим радиослушателям. Итак, друзья, конечно же, этот день мы всегда будем называть настоящим праздником, день радио. Помните, пока у нас есть радиослушатели, эта музыка будет вечна. Вячеслав Бутусов продолжает нашу программу со своей легендарной композицией, и мы понимаем, что действительно эта музыка будет вечна, потому что, видите, интернет могут отключить, и вы не сможете ничего поймать через свои умные колонки в автомобиле. Тогда вы включаете приемник, а он практически есть в каждом автомобиле, и слушаете ту музыку, которую вам дарят люди. Вы знаете, радио — это люди.
Это люди, которые живут, в которых пульсирует кровь, они думают, и их эмоции отличаются просто от проигрывателя. Это точно. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

потрясающий аранжировщик, музыкант и прекрасный вокалист Олег Чубыкин в прекрасном произведении, уже таким исторически важным для нас, «Rain», радио-рандеву, 2010 год, где-то примерно вышло. Итак, друзья, важная информация. 13 мая стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Интерактивные практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно, почему большинство из нас боится и как перешагнуть этот страх, о том, как сформулировать мысль, дополнить ее важными деталями, из чего состоит формула успешного выступления и почему говорить это не только слова, это ваше тело, глаза, интонации, тембр и даже пауза. Публичные коммуникации – это навык номер один в современном мире. Если вы хотите поправить свою монотонную речь и избавиться от мусорных слов и запинаний, вы не знаете, куда смотреть и что делать с телом во время выступления. Если вы просто боитесь людей и каждое публичное выступление для вас пытка, вы не знаете, как сделать свой голос увереннее и насыщеннее? Приходите. Подробная информация по телефону 201-05-21, 201-05-21. Или оставьте свое сообщение на странице ВК «Мастерская Георгия Молокина». Это будет интересно. Осталось меньше недели до старта этого уникального и очень интересного курса. А нашу программу продолжает Билли Джоэл, также в этом часе Ваня Дмитриенко и Чиж. И компания «Все о любви».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Большой город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сеной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Солнечное утро. День радио. Как все прекрасно происходит. Да, по-разному мы отмечали этот праздник. Было очень весело. И я помню, даже как-то мы купались даже в день радио. Было, конечно, прохладно в воде, но нам было горячо на сердце, и поэтому все произошло удачно, с некоторой потерей, как сейчас помню, определенного количества одежды. Ну, так бывает, когда мы молоды и работаем на радио. Да, сейчас мы уже взрослые люди, конечно, купаться никто не пойдет, но сердце наше по-прежнему пламенный мотор для всех, ну, я думаю,

Stars, Aha, Jack Nightingale, Spandau Ballet, группа Звери, Робби Уильямс, Джон Бон Джови и группа, естественно, Бон Джови. Ну а прямо сейчас мне бы хотелось такой организовать мини-концерт из музыкантов, которые в моей радиожизни появлялись неоднократно. И открывает нашу веселую программу ансамбль «Рок Острова», с которым мы познакомились как раз на студии. Работал я на одной радиостанции, продакшн-отделе. В самом начале был молодым мальчишкой, и там группа «Рок Острова» записывала свой альбом «Солнечный ветер». Вот тогда мы и подружились. Именно они открывают, а далее продолжит эту программу группа «Квартал» и группа «Корсар».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Привет, как жизнь студенческая?
2: Да есть хочется, а у меня только макароны.
1: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
2: Живем!
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин классный.
0: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Итак, мы продолжаем мой личный радиоконцерт, посвященный Дню Радио. И я вспоминаю своих старых друзей, группу «Квартал», незабвенного Арика Пилявина. Он ушел от нас, но его музыка остается в наших сердцах. «Парамарибо» — легендарный трек, который, конечно же,

Один из танцев, который никогда не забуду, на площади Минина я танцевал вместе с вокалисткой группы «Квартал» Тани Литвиненко, а Рик Пилявин, живой и веселый, танцевал с одной из наших радиослушательниц. Это было прекрасно и память на всю жизнь. Спасибо им. Это мой мини-концерт, посвященный Дню радио. И его продолжат настоящие герои отечественного, в прямом смысле слова, рок-н-ролла. Евгений Гурин и группа «Корсар». Люди, с которыми многократно мы были и в радиоэфирах, и на разных концертах, и я уверен, будем еще, тем более, что группа «Корсар» вновь собралась в золотом составе полностью, все музыканты теперь вместе, и осенью мы увидим большие концерты, они пройдут и в Нижнем, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и это будет наверняка прекрасно, и наверняка будет звучать эта легендарная «Папироска» их суперкоманды. Ну, Алексей Блюзов скажет вам на сегодня до свидания. Еще раз поздравляю вас с Днем радио. Всем любви, мира, счастья и прекрасных радиочастот.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Just one more day in a strange world, lost in the rain. I'm getting cold, I'm giving signs, but no one's here.

0: эфире Радио Рандеву.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленное вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на раздел «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал «Гиперонен» со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Мама, я не хочу есть!
3: Не капризничай. Что тебе не нравится?
2: Чего-то не хватает.
3: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
2: Да!
4: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
2: Мам, я уже все съел! А можно еще? Только с Гвинпином!
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Добрый день, друзья. Вы слушаете действительно старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода. А сегодня в особенный день для всех нас с вами. День радио. Я, Андрей Лазарев, приветствую вас и желаю одного. Оставайтесь счастливыми и только хороших вам новостей.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Студиуме 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мне кажется, для майских праздников лучше трека не найти, потому что называется он «Купата». Вот, собственно, либо купаться, либо жарить купаты – это все наше родное. Но говорить можно и о праздниках, и о путниках, и строить планы на будущее. Тем более, что 13 мая, друзья, совсем скоро стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Что это такое? Это интерактивные практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно. Ответы на вопрос, почему большинство из нас боится и как этот шаг сделать, собственно, от страха к уверенности. О том, как сформулировать мысль и дополнить ее важными деталями, из чего состоит формула успешного публичного выступления, и почему говорить — это не только слова, а это ваше тело, глаза, интонация, тембр и пауза. В общем, друзья, все именно об этом. И еще, друзья, очень важно помнить, что публичная коммуникация — это навык номер один в современном мире. И для того, чтобы им овладеть, приглашаем вас 13 мая на серию мастер-классов. Приходите на заключительный курс этого сезона. Подробная информация по телефону 224 85 44 и 201 05 21. Еще раз напомню, 224 85 44 201 05 21. Позвонить можно, связь работает, мы готовы ответить на любые вопросы. А также можно зайти на страницу ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина», узнать все подробности там и посмотреть на то, как это проходит, как проходили прошлые, собственно, курсы, и записаться, и, как говорится, начать уже с 13 мая. Все возможно, друзья, все в ваших руках. Изменить свою жизнь, не меняя себя, улучшив свои качества и навыки ораторского искусства. Под занавес этого часа вас ожидает еще один музыкальный сюрприз из такого приятного прошлого. Артист, чей голос, мне кажется, хорошо знаком, называется песня «Подари мне грусть свою». Это Найк Борзов. Буквально через минуту он появится в нашем эфире. Я Андрей Лазарев. Желаю вам отличного дня. Услышимся совсем скоро.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделе «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Новый музыкальный час, друзья, как точка, знаете, такой вот перемены времен и новая музыка здесь на Радио Рандеву в прямом переносном смысле 2025 года. Free the Bird, это Beatles, а и по-прежнему что-то новое, да, находит в своих архивах, и мы этому рады.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением, а

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Продолжаем наш такой праздничный профессиональный эфир. Профессиональный в хорошем смысле слова. Да и праздничный тоже. День радио сегодня отмечается по всей стране. И мы к этому причастны, как и каждый из слушателей радио Рандеву. Вы, друзья, с чем вас поздравляю. Группа «Свинцовый туман», Антон Лаврентьев и B.O.B. Хэлли Уильямс в ближайшие минуты здесь, на нашей волне.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферма.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил, как есть.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I could stay awake just to hear.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ММДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

О, сколько песен написано о радио. И мне кажется, каждая песня достойна того, чтобы прозвучать не только в день радио сегодня, 7 мая, но и вообще периодически напоминает нам, что это волшебная коробочка, которая принимает сигналы, но и в то же время это, наверное, не только приемник, но и передатчик, антенны. В общем, огромный большой коллектив тех, кто занимается этой незримой связью. Всех поздравляем, и вас в том числе, потому что без слушателей радио не существовало бы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимый.

Радио «Рандеву». Таких, как мы, больше не делают.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Ужин готов! Все к столу!
2: Мы уже тут, а где Гвинпин?
1: Здесь!

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделе «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал ЕПРНН со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

И я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и замечательная группа «Eurythmics» встречает нас в этом часе с композицией «There must be an angel» на волне «Радио Рандеву». Друзья, сегодня 7 мая, значимая дата для всех, кто так или иначе причастен к радиовещанию, этому радиоискусству. День радио, друзья, с чем я вас и поздравляю. Поздравляю своих коллег, поздравляю свою большую команду. Друзья, рада быть причастной к этому замечательному движению, к этой невероятной истории, друзья. История нашей радиостанции скоро будет насчитывать 34 года, друзья. Замечательная дата, поздравляю вас и спасибо, что вы есть самые лучшие, самые добрые и отзывчивые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами. В этот день... Плюс 27 градусов за окном, друзья, но по ощущению все плюс 29. Приближается пасмурная погода. Будьте внимательны, друзья. Ближайшие несколько дней также продержится температура плюс 27, плюс 25 градусов. Выходные плюс 14. Наконец-таки сможем вздохнуть от этой неожиданной жары. Далее по курсу на волне радио. Рандеву только хорошая музыка, друзья. Специально для вас, как и всегда, Джош Франклин с песней «Don't Dream It's Over», «Гости из будущего», ну и прямо сейчас Роберт Пак.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучини». В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии. Но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В городе попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Команда Вестфален, друзья, вместе с Ублем поет нам, что действительно любовь может быть разная. Резкий всплеск чувств, эмоций, друзья, иногда просто ситуации, с которыми бывает тяжело справиться и договориться. Но, как показывает практика, настоящая любовь никогда не перестает и не заканчивается. Друзья, я желаю вам сегодня обнять ваших родных, любимых, близких, показать, как сильно вы их любите, сказать теплые слова. Ведь этому ничто не препятствует. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу команда «Howl», «Rem», в финале часа «Monsters and Men» и прямо сейчас «A Studio».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Гвинпин, знай толк в томатах. Гвинпин, это вкус богатый. Гвинпин, кетчуп натуральный. Гвинпин, только выбираю.
2: Кетчупы и паста от Гвинпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гвинпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-Банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и потрясающая Лана Дель Рей со своей композицией «Радио» встречает нас в новом музыкальном часе на волне 103 и 4 FM. Эта песня звучит сегодня не случайно, друзья, ведь сегодня 7 мая – День Радио, с чем мы вас поздравляем, наши уважаемые дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы на протяжении 33 лет остаетесь с нами, выбираете быть с нами, слушать прекрасную музыку на волне радио «Рандеву». Друзья, без вас все это было бы бессмысленно. Спасибо, что вы есть. Далее по курсу на волне 103.4 FM Майкл Бабле с песней «When You're Smiling». Будем с вами вместе улыбаться. Под нее также команда «Рузвельт» с песней «Strangers». Муся Татибадзе, «Братство Атома» с кавером на песню «Кончится лето». «Мадонна». И после, друзья, музыкальный сюрприз. Обязательно его дождитесь. Ну и прямо сейчас команда «Arctic Monkeys» с песней «A Certain Romance». Случайный романс на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земли.

0: лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Важное объявление, друзья. 13 мая стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Это интерактивные и практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно. Почему большинство из нас боится, друзья, публичных выступлений, как перешагнуть этот страх, вы узнаете на этих мастер-классах. Также узнаете о том, как сформулировать мысль и дополнить ее важными деталями и из чего состоит формула успешного публичного выступления. Также поймете, почему говорить – это не только слова, а это ваше тело, глаза, интонация, тембр и пауза. Помните, друзья, публичные коммуникации – это навык номер один в современном мире, поэтому если вы хотите поправить свою монотонную речь и избавиться от мусорных слов и запинаний, если вы боитесь публичных выступлений, боитесь других людей и не знаете, как сделать голос увереннее и насыщеннее, приходите на заключительный курс сезона. Подробная информация по телефону 224-85-44 и 201-05-21, а также на странице ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина». Еще раз, друзья, 224-85-44 и 201-05-21, и также подробная информация на странице ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина». До скорых встреч на курсе по ораторскому искусству.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Je suis désolée. Lo siento. Ik ben trovic. Sono spiacente.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я взываю к тебе, дорогой мой любимый человек, сгорая в этих чувствах любви и страсти. Я шепчу твое имя, надеюсь, ты слышишь мой голос. Взываю к тебе, я знаю, что ты рядом, даже если тебя здесь нет физически. Потрясающая лиричная баллада, друзья, Джерри Хэллиуэлла, «Колин» на волне радио «Рандеву». Сколько было поставлено свадебных танцев под эту композицию, или сколько было танцев, приглашенных на дискотеках, друзья, трудно посчитать. Слышим этот вызов, друзья, и зов на волне радио «Рандеву». Немного поговорим о ситуации на дорогах. Говорить не нужно только в такую спокойную погоду, друзья, спокойную обстановку. 6 баллов, движение затруднено. Будьте внимательны, автолюбители, на выезде из центра по Мызинскому мосту. Большая

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. На трассе М7 в районе поселка Ждановский во время паводка зафиксирован выход воды на проезжую часть. По предварительным данным, причиной стала неисправность существующей системы водоотведения. Профильные службы произвели восстановление водоотведения. К решению проблемы также подключился застройщик «Жилищный ответ». Компания выделила необходимую технику и специалистов для ускорения работ. В результате слаженных действий аварийная ситуация полностью устранена. Движение на участке восстановлено. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5 тысячи. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

последние дни жары, друзья, которая накрыла Нижний Новгород, конечно, хотелось бы слегка охладиться и почувствовать прохладный воздух и легкость дыхания. Друзья, Сия со своей песней «Snowman» дарит нам такую уникальную возможность. Я приветствую вас в новом музыкальном часе на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». Друзья, у микрофона Ирина Ростова, и сегодня в День радио, друзья, 7 мая. Поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю вам всегда оставаться на волне хорошей музыки вместе с нами на радио Рандеву. Далее по курсу команда Depeche Mode, Tesla Boy, невероятный и лиричный Sting со своей хитовой композицией Desert Rose, также группа Roosevelt, ну и прямо сейчас, друзья, какая песня! Это группа Queen и хит Radio Gaga, который подпевала когда-то на стадионе 70 тысяч человек. Почти столько же, друзья, сколько и вас в общей сложности, но, может быть, чуть меньше. Включаем громче этот хит, друзья, на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением,

0: Не прав, знайте. Проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это великолепный Sting, друзья, его композиция Desert Rose на волне радио «Рандеву». «Цветок пустыни», потрясающая песня. Не знаю, какие она у вас вызывает ассоциации. Возможно, кто-то вспомнит сразу клип, где Sting разъезжает по пустыне вместе с камерой. Эти невероятные дюны, друзья, но у меня сразу идет ассоциация со сериалом «Нулевых». Это «Клон», вот эта вечная история любви Жади и Лукаса. Потрясающе туда вписалась эта песня, друзья. Невероятные обрамление сюжета. Sting на радио «Рандеву». Далее по курсу команда Коле с танцевальной музыкой. Также услышим группу Aerosmith и их легендарный хит «Crazy» 94-го года создания и выпуска. Также команда Wallflowers с песней «One Headlight», Джонни Кэш и прямо сейчас команда Roosevelt с песней «All My Mind». Что творится у меня в голове, в моих мыслях?

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Друзья, внимание, важное объявление. 13 мая стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Вас ждут интерактивные и практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно. Вы узнаете, почему большинство из нас боится публичных выступлений и как перешагнуть этот страх. Также узнаете о том, как сформулировать мысль и дополнить ее важными деталями и из чего состоит формула успешного публичного выступления. Вы поймете, почему говорить это не только про слова, а также это про ваше тело, глаза, интонация, тембр и паузу. Публичные коммуникации, друзья, это навык номер один в современном мире. И если вы хотите поправить свою монотонную речь и избавиться от мусорных слов и запинаний, если вы не знаете, куда смотреть и что делать с телом во время выступления, если сильно нервничаете и боитесь показаться не тем, кто вы есть на самом деле, или просто боитесь людей, и каждое публичное выступление для вас это пытка, друзья, приходите на заключительный курс сезона. Подробная информация по телефону 224-85-44 и 201-05-21, а также на странице ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина». Еще раз, 13 мая 10 практических мастер-классов, друзья –

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

это группа Aerosmith, друзья, и их легендарная композиция Crazy 94-го года выпуска «Схожу по тебе с ума» на волне радио «Рандеву». Ну а мы с ума можем сходить, друзья, от такой жары непредвиденной, плюс 24 градуса на данный момент в Нижнем Новгороде, и это уже терпимо. Судя по обстановке за окном, ожидаются дожди в ближайшие несколько часов. Будьте к этому готовы, друзья. Завтра вновь плюс 23, плюс 24, и на выходных майских плюс 14, плюс 17 будет небольшое похолодание. На дорогах города, друзья, 6 баллов, все стабильно. На выезде из центра по Мызинскому мосту пробка 7 баллов, друзья. Будьте внимательны, автолюбители. Я желаю вам хорошей дороги, друзья, хороших предстоящих выходных. Ну и, конечно, хорошего продолжения музыкального часа на волне радио «Рандеву». Впереди Джонни Кэш с Жозе Лина с песней про изумрудный город. И прямо сейчас команда Wallflower с песней «One Headlight» на волне радио «Рандеву». Но я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кставчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.
3: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
4: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
5: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте карбонара. Это блюдо было придумано менее 100 лет назад, но так полюбилось итальянцам, что стало визитной карточкой Рима и всего центрального региона. Привычные многим спагетти с сыром и беконом на родине имеют особую рецептуру. По традиции, вместо бекона итальянцы добавляют сыровяленые свиные щечки и обильно приправляют их свежемолотым черным перцем. Также в классическую карбонару не кладут чеснок. А вот к соусу есть вопросы. Кому-то может не понравиться оригинальная итальянская задумка, ведь в ней отсутствуют сливки. Настоящий соус для пасты «Алла карбонара» делают из сырых желтков, твердого соленого сыра или пармезана и соли. До полной готовности соус доходит от тепла только что сваренной пасты, из-за чего блюдо может показаться суховатым. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую карбонару вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
6: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Васю, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй
1: ночи. Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Радио Рандеву» программа «Люди. Дело».
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Люди. Дело», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И вот это экспертное мнение доносим до вас, сами его анализируем, рефлексируем. И, собственно, сегодня мы встречаемся с человеком, который, мне кажется, умеет заглянуть и в будущее, и умеет понять и посмотреть шире, чем обычный обыватель, на то, собственно, что помогает нам сэкономить время, помогает нам чувствовать себя безопасно и комфортно. Я говорю про автомобили. У нас сегодня в гостях директор Луидор Авто Владимир Попов. Владимир, здравствуйте.
4: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели Рандеву. Приветствую вас.
3: Да, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, что не так часто в последнее время происходит, да, появление новых брендов, брендов с историей. Вот, собственно, наследие легенды. Я уверен, что нашим слушателям бренд SsangYong, который присутствовал на российском автомобильном рынке, хорошо знаком. И, собственно, он вернулся, но вернулся в другом статусе, насколько я понимаю. Давайте мы об этом поговорим. Как давно автосалон Луидор Авто работает с брендом KGM и почему вы выбрали именно эту марку?
4: На самом деле автосалон Луидор Авто KGM в Нижнем Новгороде начал работать с брендом в 2025 году. Нам буквально в марте исполнился год. Угу. Стартовали мы вместе с брендом в России. Премьера бренда состоялась 12 марта 2025 года. В этот день начались поставки модели KGM на Россию. Это Тиволи, универсальный Каранда и наш Торос, такой футуристический автомобиль, и классический рамный внедорожник Рекстон. То есть он известен по всему миру. Да? 4 модели представляли в 2025 году наш бренд. Мы одни из первых открылись в России по брендбуку KGM. И работаем и ждем наших...
3: Хорошо. Владимир, а вот если говорить о том, что бы вы выделили для вот российских автолюбителей, какие особенности и преимущества этого бренда KGM или KGM?
4: На самом деле KGM — это SsangYong. Это новая компания, в 2022 году она переименовалась. Да? Uh-huh. Что мы имели по SsangYong и что мы видим сейчас исторически сложившееся... Особенность автомобиля – это надежность и долговечность этих автомобилей. Многие владельцы отмечают до сих пор это, и можно увидеть на дорогах SsangYong, которые ездят уже давно. Это проверено агрегатом. В наших моделях идут надежные компоненты, например, трансмиссия, коробка автоматическая Aisin, это, которую ценят во всем мире за плавность и за ресурсность этого агрегата. Это, конечно, гарантия 5 лет или 100 тысяч километров. Это расширенная гарантия, что подчеркивает уверенность бренда как нас, который сопровождает эти автомобили в обслуживании, и покупатели, которые знают то, что их обслужат очень хорошо. Это, конечно, адаптация к российским условиям. например, уверенный запуск мороз, да, то, что была зима, да, это хорошая эксплуатация по дорогам, которых практически не было в Нижнем, если мы вспомним зиму. Это разнообразие модельного ряда, да, допустим, если это будет GGM, Tivoli, это компактный наш кроссовер, это Каранда, это классический наш кроссовер, это Торос, это такой среднеразмерный кроссовер, такой футуристический, брутальный, который он выделяется в потоке, и наш классический Rexon, рамный внедорожник с полным приводом, с понижающей передачей, с рамной конструкцией, то есть это автомобиль такой легендарный, если его там брать, он пересекался с Мерседесами в свое время, с М-классами. Что, чем выделяются наши автомобили? Это, конечно, интерьер автомобиля, выполненный в традиционном стиле, с привычным расположением кнопок, переключателей, что упрощает управление для тех, кто привык к классической эргономике автомобиля. В отличие от многих моделей, которые представлены сейчас на российском рынке, здесь меньше сенсора.
3: Вот за это вам огромное спасибо.
4: Люди, которые, как бы странно это ни звучало, да, мы идем по классической форме, да, восприятия автомобиля. Это официальный сервис и поддержка. КРЖМ представлен официально на российском рынке, что обеспечивает доступ к сервисному обслуживанию. На данный момент нас больше практически 60 дилеров в России, где мы ждем, если что-то случится, на обслуживание этих автомобилей. И вот, как бы странно ни звучало, КРЖМ стал альтернативой для наших покупателей. Потому что это бренд южнокорейский изначально, да, с 54-го года он существует. И люди выбирают тех, кто не хочет выбирать другие марки, допустим, Сканайра.
3: Владимир, я прекрасно понимаю, что переименование, ну, условно, бренда с одного имени на другое, это больше, наверное, такой ход, если там, может быть, маркетинговый, да. Но меня интересует вот какой момент. В России особенно любят, да, внедорожники, кроссоверы, то есть это те автомобили, которые пользуются популярностью. Как бы вы оценили текущую ситуацию на рынке новых автомобилей вот именно в сегменте внедорожников и кроссоверов? Потому что, когда вы упомянули Rexton и сказали, что он рамный, даже я, человек, который просто больше наблюдает за автомобилем, понимаю, что рамных внедорожников не так много вообще представлено.
4: Остается их мало, да, и если верить, и надо верить данным аналитиков, ситуация вообще динамична сейчас в авторитейле, но с четким трендом, что кроссоверы и внедорожники уверенно лидируют. Вот, например, в феврале 26 года нам показалось, что сегмент вот, кроссоверов составляет 75% со всего модельного ряда продаваемых автомобилей. Почему так происходит, наверное? А происходит из-за того, что многие привычные бренды покинули рынок, и выбор в других классах, например, седанов и компактных хэтчбеков, стал гораздо меньше. Кроссоверы универсальны. Они отлично подходят для города, позволяют выехать с дорог общего пользования. А если касается этой Rexton и других альтернативных моделей с рамной конструкцией, с понижающим рядом, они позволяют путешествовать, куда там глаза глядят. Это вот и выделяет вот этот класс автомобилей для, и является основополагающим для выбора покупателей.
3: Владимир, вопрос, который касается, наверное, покупателей бренда KGM. Вот как-то поменялся со временем портрет покупателей изначально Ssangyong, сейчас уже бренда KGM, то есть вы видите перемены в запросах, может быть, в привычках каких-то?
4: Естественно, время не стоит на месте. Портрет покупателя KGM меняется, изменился. Если раньше Ssangyong выбирали любителей рамных внедорожников, то КДЖМ сейчас привлекает более широкую аудиторию. Почему? Потому что выходят новые модели. На самом деле они смотрятся очень современно, очень классически, надежные и позволяют отвечать тем требованиям, которым к ним предъявляет потребитель.
3: Но опять же, южнокорейский подход к качеству, мне кажется, это уже давно не легенда, это уже сам по себе бренд.
4: От этого никуда не уйти. От этого никуда не уйти, да, действительно.
3: Есть такое. А если говорить о гарантии, о сервисных программах, которые вы предлагаете покупателям автомобилей KGM, что о них сейчас можно сказать и, собственно, что должны знать потенциальные покупатели?
4: Знаете, покупая наш автомобиль, нашего бренда KGM, клиент получает заводскую гарантию 5 лет или 100 тысяч километров. Ну, в зависимости от того, что наступит раньше. На самом деле, это честные условия, и дистрибьютор KGM, да, уделяет этому большое внимание. Ну, начну с того, что в Москве у нас находится большой склад запасных частей, хаб, где, который нас сопровождает как дилеров в обслуживании наших клиентов. И нет без перебоев поступают запчасти, оригинальные запчасти. Это нам помогает обслуживать клиентов. Дополнительно доступна программа «Помощь на дороге». Это круглосуточная поддержка клиентов в пределах 200 километров от крупных городов. Но, честно говоря, по статистике Нижний Новгород мы еще этой программой как бы не пользовались. И о чем это говорит? О надежности, как вы и подчеркнули, южнокорейского бренда.
3: Отлично. Владимир, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу, конечно, чтобы все переосмыслить. Через минуту мы вернемся в эфир, друзья. Это программа «Люди дела». У нас в гостях директор Ллойда Рафта Владимир Попов. Говорим мы сегодня о наследии легенды, о том, как бренд «Сан-Йонг» вернулся на российский рынок. Теперь называется КГМ. В общем, друзья, обратите свое внимание. Через минуту расскажем, как происходит работа с корпоративными клиентами. Собственно, какая команда трудится над тем, чтобы ваш автомобиль КГМ работал хорошо, без аварийно. И, как говорится, в чем заключается сервис. Об этом и обо всем через минуту в рамках программы «Люди дела». Оставайтесь с нами.
0: Это «Люди дела» на радио «Рандеву».
5: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
0: В эфире «Радио Рандеву» программа «Люди дела».
3: Друзья, мы продолжаем эфир. Это программа «Люди и дело» на радио «Рандеву», где мы встречаемся с экспертами в области и, получая экспертное мнение, принимаем свое решение. Сегодня мы говорим в эфире с директором компании «Ллойда Рафта» Владимиром Поповым. Говорим мы про южнокорейский автомобильный бренд. КГМ – это наследие бренда «Сан-Йонг», южнокорейское качество. Мы уже обсудили в первой части программы о том, какой модельный ряд, какие гарантии есть, собственно, про надежность. Здесь уже не на словах, а на деле. Это уже доказано не раз. Но вопрос вот какой. Я понимаю, что сейчас автомобильный рынок – это рынок не только простых покупателей, да, вот обычного человека, но еще и корпоративные клиенты. Как строится работа с корпоративными клиентами? И есть ли специальные условия для бизнеса? Потому что такие автомобили, мне кажется, и в бизнесе очень нужны.
4: Знаете, в самое непростое время, да, которое мы сейчас с вами проживаем, да, и для автобизнеса, и для бизнеса других отраслей, наша компания, и в том числе КГМ, уделяет очень большое внимание этим клиентам. Например, КГМ сотрудничает с крупными лизинговыми компаниями, при которых предоставляются очень большие дисконты. Да, это можно увидеть у нас будет в салоне или в контакте с нашими сотрудниками. Также мы делаем для корпоративных парков большие скидки. Для таких парков и для таких клиентов у нас выделены специально обученные сотрудники, которые сопровождают их от начала продажи и по всем техническим вопросам. Мы уделяем очень большое внимание этому, понимаем то, что это очень важно, тем более сейчас. Это позволяет компаниям, если мы говорим о финансировании через лизинги, убирать большую финансовую нагрузку на старте, uh-huh. да, и разделять это на равномерные какие-то части во время эксплуатации этого автомобиля.
3: Владимир, немаловажный вопрос. Мне кажется, когда бренд появляется на рынке, да, мы сейчас понимаем, что вокруг очень много брендов, о которых ты, возможно, ничего не слышал, не знаешь, что не относится к GM, потому что это бренд с историей. Как меняются стандарты обучения сотрудников? Ведь они должны разбираться во всех тонкостях, во всех деталях, уметь помочь, понять полуслова. И вот этот момент, чтобы не возникало недопонимания, как выстроена работа с сотрудниками и с командой?
4: На самом деле вся команда готова, команда профессионала. И главный принцип, который мы прослеживаемся, это высокий уровень клиентского сервиса на всех этапах. Это от консультации до послепродажного обслуживания. Этот подход мы развивали с годами. Луидор Авто работал с технически сложным брендом, как Volkswagen. Благодаря этому сегодня мы уверен, решаем любые технические задачи. С приходом к GM мы дополнили опыт специализированными тренингами бренда. Они охватывают все вообще аспекты при работе с автомобилями, от продаж до сервиса. В результате наша команда сочетает, ну, я думаю, что профессионализм, я думаю, кто с нами связан и кто будет связан, они в этом убедятся. То есть самое главное, это на самом деле вовлеченность команды и понимая то, что они делают. Это бизнес-процессы, которые реализованы на предприятии. И все, то, что из этого вытекает на самом деле.
3: Владимир, тут еще один вопрос у меня родился. Не о том, чтобы помечтать. Я понимаю, что в непростые времена, возможно, не измеряются планы годовыми. Да, все-таки движутся, как по принципу Agile, короткими отрезками. Но все же, какие ближайшие планы на ближайший год, может быть, у автосалона, у Луидор Авто? И вообще, как вы видите, как эксперт, развитие бренда KGM в нашей стране?
4: Знаете, все динамично меняется, и наша задача не просто продавать эти автомобили. И мы хотим, чтобы бренд KGM ассоциировался с надежностью, знаете, с такой спокойствием человека, кто его купил, этот автомобиль, выбрал, да, проголосовал рублем, чтобы он сел за руль и спокойно поехал, не переживая вообще ни о чем. Чтобы люди говорили, что KGM ассоциируется со спокойствием и с надежностью, который не подведет в дороге, в любую погоду, в любую ситуацию этот автомобиль выручит. Если, ну, тяжело сейчас говорить о каких-то цифрах, да, я бы хотел, чтобы KGM приобретал узнаваемость. Это мы видим на дорогах общего пользования. Мы участвуем во всех мероприятиях города, постараемся участвовать, чтобы люди воочию убедились и внешнему виду, и прокатились на этих автомобилях. Вот на днях буквально мы стартовали, и наш продукт можно увидеть, КЖМ можно увидеть теперь в маркетплейсах известных. Это мы одни, наверное, из первых, кто это сделал в России. Это можете увидеть на маркетплейсах и выбрать ту продукцию, которая есть. Обязательно мы сопроводим вас. Нам будет просто интересна вот эта практика. Для нас она новая на самом деле.
3: Здорово. А где вот воочию можно в Нижнем Новгороде увидеть в автосалоне Луидор Авто?
4: Да, Луидор Авто. Мы находимся на Московском шоссе 86. Данный салон знает как Volkswagen в городе. Да, это около кинотеатра Москва. Очень легко найти. У нас мы представлены во всех, наверное, интернет-ресурсах. У нас есть свой сайт. Можно увидеть наши машины. И вообще во всех плоскостях, я думаю, мало кто нас не знает.
3: Это да, у вас прекрасная история, у вас отличный коллектив. И, наверное, финальный вопрос, чтобы, знаете, такое многоточие оставить, чтобы люди сами смогли прийти воочию к вам в автосалон, заглянуть в интернете, посмотреть на вашем сайте. Какой совет вы бы дали тем, кто только собирается присмотреться к покупке автомобиля KGM?
4: Ну, с радостью дам несколько советов, которые у меня есть, да, которые бы я рекомендовал своим друзьям, да, радиослушателям РНТВО. Это, конечно, начать с тест-драйва, то есть посетить наш дилерский центр, начать с тест-драйва, посмотреть, подходит ли вам автомобиль, почувствовать, как это устроена эргономика автомобиля, как он ведет себя в городе, как он ведет себя на трассе, примерить, как говорится, на себе этот... Потом подобрать автомобиль под свои задачи. Например, там Тиволи – это наш городской помощник. Каранда – это идеальный вообще выбор для семьи. Это классический автомобиль. Ну, почему бы не Торос, да, который он футуристический, современный, который притягивает взгляды людей на улице. Или классический Рекстон. Также поговорить с нашими менеджерами, которые подберут любую программу финансирования, подберут комплектацию автомобиля, опции, которые можно, или доснастить эти автомобили. Все в рамках одного дилерского центра. И немаловажно, да, это посетить наш сервисный центр, где убедиться, где эти автомобили будут обслуживаться. Тем более сейчас, где это вопрос стоит очень ярко, да, потому что купить это одно, а обслуживать это другое. И чтобы он дарил эмоции очень долгие года и времена.
3: Абсолютно согласен. Да. Владимир, огромное вам спасибо. Позвольте в вашем лице поблагодарить всех, всю большую команду Luidor Auto, всех до единого, за то, что вы делаете, потому что в непростые времена, когда ты хочешь и ищешь действительно спокойствие, а спокойствие за рулем – это гарантия безопасности, находятся такие люди, эксперты, просто неравнодушные специалисты, как вы, как ваша команда.
4: Спасибо вам большое.
3: Которая помогает. Помогает с выбором. Это правда важно. Друзья, это программа «Люди. Дело» на радио «Рандеву». У нас сегодня в гостях директор Luidor Auto Владимир Попов. Мы говорили о наследии легенды, о бренде KGM. Запомните это название и приходите в салон Luidor Auto, чтобы воочию увидеть, присмотреться, составить свое мнение. Мне кажется, оно будет в положительном ключе в любом случае, потому что, когда речь заходит про спокойствие за рулем и про качество, вспоминаешь... О тех людях, кто всегда готов провести тебя за руку правильным путем, показать нужный вариант.
4: Вам спасибо, Андрей, за эфир.
3: Благодарю вас.
4: Вам хорошего вечера.
3: Всего доброго. Мы продолжаем эфир, друзья. Оставайтесь с нами.
7: Это «Люди. Дело» на радио «Рандеву».
5: Радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
8: А я хотела бы жить рядом с озером.
7: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17
5: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
10: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: вместе.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

обращайтесь к проводнику вашего вагона или к начальнику поезда, который находится в вагоне номер 7. В каждом вагоне вывешены правила проезда пассажиров.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», в парке 1 мая Алексей Гоман. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. На трассе М7 в районе поселка Ждановский во время паводка зафиксирован выход воды на проезжую часть. По предварительным данным, причиной стала неисправность существующей системы водоотведения. Профильные службы произвели восстановление водоотведения. К решению проблемы также подключился застройщик «Жилищный ответ». Компания выделила необходимую технику и специалистов для ускорения работ. В результате слаженных действий аварийная ситуация полностью устранена. Движение на участке восстановлено. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным Финэкспертиза, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Погода в день радио в нашем весеннем городе будет довольно теплой и солнечной. Максимально воздух может прогреться до 24 положительных градусов. Завтра уже от 15 до 20 с вероятностью дождя в первой половине дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего

0: обязанности, она сформировалась в середине 20 века, в общем-то, не так давно, uh-huh. 70 лет назад где-то. Известное имя, по крайней мере, психолог точно, Джон Болби, это как uh-huh. раз автор этой теории, он наблюдал за детьми в доме малышки, ну, uh-huh. в интернатах, вот, uh-huh. да, если сейчас uh-huh. мы говорим, то есть как дети развиваются, и он заметил, что если за детьми не просто функционально ухаживают, а еще и эмоционально с ними разговаривают, обращают на них внимание, они развиваются лучше. Угу. И благодаря большому исследованию как раз обнаружили, что в зависимости от того, насколько родитель, ну, или вообще ухаживающий взрослый, если говорить правильно, угу. потому что это может быть мама, может быть там папа, если вдруг с мамой что-то случилось, или бабушка, или еще кто-то. Угу. Но главное, что вот этот взрослый, он откликается на потребности ребенка. То есть ребенок заплакал, угу. взрослый реагирует, кормит, либо берет на руки, либо меняет пеленки. Собственно, у младенца у него мало потребностей uh-huh. да, вот, во внимании и в таком физиологическом комфорте. И если как раз вот, взрослый был достаточно чувствителен, эмоционально включен и откликался на потребности, то тогда формируется надежный тип привязанности. И тогда человек, который вырастает, он уверен, что он может положиться на людей, которые рядом, да, ну, собственно, mm-hmm. потому что взрослый-то был как раз тем поддерживающим mm-hmm. человеком. Он уверен в себе, потому что раз на мои потребности откликаются, значит, со мной все в порядке, я хороший, mm-hmm. да, и мои желания и чувства имеют место быть. То есть тогда человек в ситуации стресса, он достаточно уверен в себе, и плюс он уверен, что может попросить помощи и опереться на других, и что как uh-huh. раз партнер ему поможет. Это такая здоровая, если еще да, говорить uh-huh. про привязанность. Но, конечно, в жизни это встречается достаточно редко, потому что наши родители, они живые люди, и иногда, исходя из тех даже книг, которые в тот период актуально. Например, когда я родилась, был такой популярный психолог детский, причем Спок, который говорил о том, что ребенка нужно кормить не тогда, когда он заплакал, а по часам. Угу. Да, и это просто огромная проблема, потому что тогда, понимаете, вот психика у ребенка, она не приспособлена проживать такую большую фрустрацию, такое большое напряжение. То есть угу. вот представьте, вот младенец, он беззащитный, беспомощный, он может только кричать, ну там, ручками угу. махать. И вот, то есть он ждет, что сейчас да, мама придет, а покормит или возьмет на ручки. А мама, начитавшись Спок, опять же, да, из угу. лучших побуждений, угу. да, она покормила и положила его просто в кроватку. И вот ребеночек плачет, потому что ему скучно, он хочет внимания. А в книжке же написано, что не надо баловать ребенка. Еще тоже, я помню, бабушки говорили, не бери на руки, не таскай, избалуешь. Вот поплачет и успокоится. А что значит он успокоится? То есть он плачет. А для ребенка, так как у него не сформировано еще головной мозг достаточно, у него только аффекты. То есть для него вот это отсутствие взрослого, вот внешних границ, uh-huh. равно просто смерти. Ну, то есть uh-huh. он в ужас впадает. И единственный способ успокоиться, это просто отключиться. То есть, когда ребенок засыпает, он заснул не потому, что ему прекрасно и хорошо от
1: потому
0: крика.
1: Потому что перегрузка. Да,
0: да, потому что просто пробки uh-huh. вырубило. И тогда, когда такой ребеночек вырастает, то есть если родители хотя бы иногда удовлетворяли потребности, ну, по крайней мере, там, покормили, uh-huh, да, uh-huh. или все-таки взяли на руки, когда ребенок uh-huh. долго-долго плакал, то тогда формируется тревожный тип привязанности. Uh-huh. И такой ребеночек, он будет плакать, когда мама ушла, плакать, когда мама пришла. То есть он такой будет бояться, что она опять уйдет и не вернется.
1: Контролировать, когда партнера нет. Да,
0: да, да, и совершенно верно, да. И вот когда люди вырастают, в отношения не так и строят, они тревожные. То есть партнер там не ответил в течение часа на смс-ку, все, там уже катастрофа, меня бросили, угу. там еще что-то, или там муж пришел домой уставший и не обращает внимания, хочет посидеть, все. У такой женщины будет угу. истерика, и она будет его трясти, обрати на меня внимание. Ну, потому что она постоянно как будто бы сканирует своего uh-huh, партнера. Uh-huh. В принципе, такая сверхспособность этих людей, они сканируют всех вокруг. А вдруг сейчас кто-то от меня вдруг отвернулся, все, сейчас наступит смерть. То есть это uh-huh, вот uh-huh. в таком ужасе остаются. И третий тип привязанности, то есть это уже те дети, которые плакали, и к ним так и не пришли взрослые. Uh-huh. Причем это может быть, что мама, например, заболела, и uh-huh. ее разлучили с ребенком, uh-huh. или ребенок uh-huh. заболел, uh-huh. и он там неделю

0: лежал без мамы в больнице, то есть не потому, что мама такая там ужасная, то это уже так третий тип, избегающий тип привязанности, то есть это такие уже отчаявшиеся люди, которые ничего не ждут. То есть если тревожные, они на что-то надеются, они все-таки надеются, да, что они дотянутся до своего партнера, там, удержат его, то эти уже такие...
1: Равнодушные?
0: Они... Можно сказать, равнодушные.
1: Холодные.
0: Холодные. То есть они реально избегают контакта. То есть если для тревожных потеря контакта – это ужасный ужас, то для избегающих, если к ним слишком сильно приближаться, как только возникает вот этот вот только намек на близость, на теплые отношения, они будут пугаться и в этот момент убегать. Потому что ну, им страшно, что сейчас они в кого-то поверят, полюбят, да, и потом опять их бросят. И они живут с ощущением, что им не нужны близкие отношения, что им и так хорошо, и они сами со всем справляются. То есть они не пойдут просить помощи, потому что они верят, что все равно им не помогут, у них уже есть такой негативный опыт. Ну, и тогда нужно надеяться только на себя. Это такие прекрасные, самодостаточные люди. И в отношениях они как раз избегают конфликтов, избегают каких-то прям очень близких отношений. И у них есть такая интересная особенность, они забывают конфликты. То есть, когда как раз наши семейные пары ко мне приходят и рассказывают, что вот муж с женой, ну, обычно, потому что женщины более тревожные, а мужчины более избегающие, тоже думаю, что это связано с воспитанием, то женщины же начинают прям вспоминать за все 10-15 лет, что было в отношениях. А мужчина такой сидит и говорит, я ничего не помню. То есть это, вот так работает мозг. Ну, потому что, опять же, чтобы не было перегрузки, если ребенок будет помнить все те моменты, когда к нему не пришли, ну, то остается только сойти с ума. Вот. И есть еще четвертый тип, который Болби не выделял, он появился позже, который называется дезорганизованный. Это отношение, когда родитель, с одной стороны, удовлетворял потребности, любил, а с другой стороны, физическое было очень насилие. То есть ребенка били. И, например, ребенок, ну, уже там, допустим, возьмем ситуацию, даже в садике, ну, там, что-то разбил ребенок, ну, там, 3-4 года, да, или воспитательница на него поругалась, то родитель прям физически сильно бьет ребенка, а потом начинает обнимать, ласкать, и тогда у этого человека вообще путаница происходит. И он тогда может строить отношения только такие с абьюзерами, то есть где есть обязательно вот это насилие, потому что для него любовь равно насилие. То есть вот они прям неразделимы.
1: Вот. Как непросто. А хорошо, тогда вопрос такой. Вот мы сейчас выделили вот эти вот четыре типа привязанности. А как самому можно определить свой тип привязанности? Как вообще понять? Потому что вот я сейчас слушал и, ну, понятно, примерял на себя какие-то вещи. Первый и третий, мне кажется, ну вот про забывать плохое, и вот первый момент, мне кажется, вот это вот, допустим, про меня. А как, есть какой-то способ, может быть, определить свой тип?
0: Конечно, есть как минимум два. Я сейчас еще несколько признаков назову по каждому, чтобы можно было определить.
1: Конечно.
0: А так, есть тест. Вы можете найти в интернете тест на типы привязанности, его пройти, либо написать мне, да, в конце, скажем, как меня можно найти, и я пришлю этот тест, если нужно будет, его как раз прокомментирую. Потому что есть еще один нюанс. Не бывает чистых типов привязанности, да, естественно, что вот только надежный, или только тревожный, или тревожные или избегающие. Обычно тревожно-избегающие, просто у кого-то что-то более превалирует. Так вот, еще раз, да, если говорить, чем отличаются эти типы. Вот надежный а-ля здоровый тип привязанности характеризуется тем, что это человек устойчивый, уверенный в себе, во-первых, и то, что он может обратиться за помощью к другим. И он верит в то, что ему помогут. То есть, да, он опирается на людей. И на себя, и на людей. То есть он может и автономно существовать, и вместе с людьми. То есть есть отдельное «я» и есть «мы» для него. Для тревожного типа привязанности он, во-первых, и в себя не верит. То есть ему кажется, что он сам не справится, поэтому он и цепляется за другого человека. Такое ощущение, что прям виснет на нем. Там много страха. И еще у него есть такие интересные особенности. Они очень заботливые. То есть они, так как они сканируют и чувствуют, что нравится другому человеку, то есть они так предугадывают, ну, как, такие, наверное, не то чтобы обходительные, но вот прям, наверное, как заботливым, не знаю, как еще тут их назвать в этом плане. То есть они запоминают, что нравится другим людям, и для них это делают. И они делятся своими чувствами, они такие открытые, иногда чересчур. И еще они часто берут вину за чувства других на себя. То есть там партнер обиделся или он плохо себя чувствует, значит, это я виновата. Такие вот будут маркеры. Ну и вообще, в принципе, если вы чувствуете, что как только человек от вас отдаляется, вы пугаетесь, это такой самый яркий маркер. Да? Или человек рядом с вами там, расстроен, да, или как-то себя нехорошо чувствует, а вы чувствуете, что ой, это что-то я не так сделала, вот это про тревожных. А избегающие эти привязанности, ну вот один из маркеров я сказала уже, что они забывают конфликты, они конфликты избегают, то есть они стараются вообще не включаться, избегают близких отношений, и они как раз опираются только на себя, то есть они живут с ощущением, что им никто не нужен, они сами со всем справятся, и что надеяться на других людей бесполезно. Вот такие основные моменты. А вот дезорганизованный, он может быть и так, но тут скорее будет по внешним факторам можно заметить, что, во-первых, он не может построить отношения, то есть даже если он их выстраивает в какой-то момент, пугается, как раз хочет уйти, или они выбирают себе в... влюбляются в очень недоступных людей, то есть которые точно, например, уже в отношениях, или которые склонны быть там холодными, грубыми, резкими, то есть вот прям будут выбирать таких вот людей.
1: Так, нужно это все переварить. Мы сейчас на минуту прервемся и потом продолжим, потому что хочется спросить о том, можно ли будет исправить как-то свой тип привязанности и, собственно, как эти знания применять для себя, для того, чтобы пользу себе в первую очередь принести и в свои отношения. Друзья, мы вернемся в студию буквально через минуту. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер и рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической прикладной психологии Инна Колымник. Эта программа «Суть дела» очень интересна. Оставайтесь с нами. Через минуту мы снова здесь.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
3: Вы слушаете

0: радиорандеву.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела».
2: Радиорандеву. Продолжаем. Программа «Суть дела». Дышим глубоко. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт, супервизор Института практической прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими Инна Колымник. Мы сегодня говорим о типах привязанности. В первой части нашей программы мы обстоятельно проговорили, что есть 4 типа привязанности. Собственно, как их выделить и отличить? Понятно, что не бывает абсолютно вот стабильно одного типа, превалирует просто какой-то, но мы используем и другие какие-то фишки, да, из одного типа, из другого. И вот вопрос, собственно, можно ли исправить свой тип привязанности? Ну, потому что вот когда послушаешь, поймешь характеристики, думаешь, так, вот этот, вот эта модель мне не очень нравится, а вот эта вот модель поинтереснее. Здесь, здесь, как говорится, плюшки такие жизненные могут выпасть. Можно ли или нет?
3: Да, хорошая новость в том, что можно, да, потому что, с одной стороны, даже если бы мыло нельзя, но даже понимать уже эти типы привязанности полезно. Почему? Потому что, во-первых, когда мы сами про себя знаем, что, допустим, я тревожная, то тогда мне важно понимать, как я сама могу себя успокаивать, вообще, что у меня есть такая особенность. Вообще, в целом, очень важно, чтобы каждый из нас понимал инструкцию по применению себя, я бы так это назвала. И что это не то, что человек плохой с тревожным типом привязанности, да, но так сложилось его детство, да, поэтому есть некие особенности. Так вот, то есть, если мы говорим про то, что причины формирования избегающего тревожного, дезорганизованного типа привязанности связаны с тем, что когда-то не обращали внимания на желание ребенка, то сейчас мы можем, ну, конечно, мы детство не исправим, но можем доделать, что, значит, тревожно, если они боятся потерять. Они все время сканируют. Значит, первое, я учусь все-таки техникам саморегуляции. То же самое, дыхание, там, поставить ножки, почувствовать свое тело, там, все, что связано с именно тревожными симптомами, для того, чтобы разделить, что я понимаю, что у меня вот такая, да, есть особенность, я заземляюсь, ничего еще не произошло, никто не умер, никто никуда не убежал, успокаиваю. Дальше. Важно человеку, с которым я рядом нахожусь, тоже про это рассказать. Потому что особенность тревожных в том, что они же пытаются достучаться до своего партнера. И из этого начинают, наоборот, истерить, кричать, говорить, я тогда разведусь и так далее. То есть они, с одной стороны, наоборот, хотят удержать человека, но их слова и действия по-другому, да, все обустраивают. Вот. И тогда человек, который рядом с тревожным, он тоже должен понимать, что это особенность тревожного человека, не то, что он действительно хочет развестись, а он кричит и вот сходит с ума из собственной боли. И здесь важно договориться, что второй человек может сделать, говорить или как реагировать, чтобы вот этот тревожный успокаивался. Потому что когда я нахожусь вот в безопасных отношениях, я становлюсь более спокойной. То есть как раз тревожный спокойно может стать надежным. Из тревожного перерасти в надежный тип привязанности. Но главное, что устраивать какие-то ритуалы совместные, или когда у этого тревожного поднимается какая-то тревога, да, он говорит там, ну, например, если это женщина, говорит мужу, слушай, мне вот тревожно, я там пугаюсь. Он говорит, хорошо, там, я с тобой. То есть ему, тревожному типу, важно слышать, что я с тобой, я никуда не ухожу, я вернусь, вот то, чему ему не хватило в детстве. Ну, тогда он так потихонечку в это начнет верить. А если говорить про избегающий тип привязанности, то есть он получается еще более травмированный, чем тревожный, да, он вообще уже надежду потерял, то ему важно все-таки научаться свои ощущения и чувства чувствовать, да, извините за, да, тавтологию такую. Ну, потому что только через тело я могу понять, что действительно я хочу быть в отношениях, мне это важно. Ему нужно научиться конфликтовать, говорить о том, что ему не нравится. И, опять же, слышать, что второй человек готов. То есть, знаешь, когда приходят вот такие пары, что женщина тревожная, мужчина избегающий, женщина жалуется на то, что она спрашивает мужчину, а что ты хочешь? А мужчина говорит, я ничего не хочу, меня все устраивает. На самом деле его не устраивает, но он сам про это не понимает и не чувствует, в какой-то момент раз и уходит. Вот, поэтому, ну, так, тут вот такая большая работа, во-первых, сначала на осознавание своих чувств и ощущений, чего я на самом деле хочу, научение конфликтовать. Потому что еще какая есть тема избегающих, что когда тревожный приходит к нему с каким-то запросом, вот проговорить, например, что тревожному, например, как что-то не нравится, избегающий, оправдывая свое название, он будет избегать темы конфликта, ну, как бы переходить на какие-то другие темы или там на себя перетягивать одеяло. Вот, то есть тут прям учиться конфликтовать и верить, что, ну, видеть, что человек, который к нему обращается, он не будет его поглощать, он не будет его переделывать, вот этого избегающего, а что просто быть, будет рядом и, ну, знаешь, так, вот это почувствовать, что второй настроен на меня, что ему интересна моя жизнь. Вот если говорить, это как избегающего в надежный перевести. То есть это тоже будет процесс длинный такой. Вот. А дезорганизованным, получается, нужно делать и то, и другое. И там вообще очень сложно поверить, что любовь может быть без надрыва. И так как они привыкли к эмоциональным качелям, то вот знаешь, в чем фишка? Когда приходят тоже люди, особенно с тревожным типом привязанности или дезорганизованными, то есть они привыкли к качелям эмоциональным. А если мы говорим про здоровые отношения, ну или там про партнера с надежным типом привязанности, он предсказуемый. Но он безопасный, он вот эту уверенность, безопасность и стабильность дает, и с ним скучно. И вот это начинается. А как же? Ну, мне же скучно быть с
2: ним. То есть, получается, Инна, я просто хочу для себя это записать, и потом, как говорится, если мужчина душнило, это хорошо, да? То есть,
3: да.
2: А, вот, все, это комплимент. Мужчина, если вдруг кто-то так относится, знаете, вам делают комплимент. Я так и запишу. А психолог вот в этом вопросе, и как он может помочь, и насколько эта помощь может быть длительной, или это, ну, все-таки решается просто и легко? Там.
3: Ну, смотри, если мы говорим про ребенка, то, конечно, самый критичный для него возраст – это первый год жизни, а к трем годам, по-хорошему, да, формируется, ну, плюс-минус такая автономная нервная система, что он выделяется из психики мамы только к трем годам, то раньше, чем года через два, не надо ждать сильных изменений. То есть почему, например, к психологам долго ходят? Понятно, что мы можем какую-то точечную проблему быстро решить за 10, например, сеансов, но изменение типа привязанности, по факту, мы доращиваем психику, мы доращиваем того ребеночка, которому в детстве не хватило внимания. То есть это года два, как минимум, а так, ну вот 2-3 года. Если человек в отношениях, то он будет условно подлечиваться и об человека, рядом с которым он живет. Если не в отношениях, то только вот психолога. То есть, собственно, психолог обеспечивает вот этого надежного родителя, который выдерживает, в общем, все перипетии, и любовь, ну, вот этого ребеночка дает ему то безусловное принятие, которое не было в детстве. Вот поэтому, да, вот так.
2: А я правильно понимаю, что не каждый психолог вот в этой теме может помочь? То есть нужно прежде всего вообще понять, что тебе хочется, может быть, изменить, где требуется помощь, прийти, и психолог честно скажет: слушай, вот этим я точно не занимаюсь, а вот это вот моя стезя, моя сфера.
3: Ну, да, есть разные направления. Ну, вот я скажу, что, например, краткосрочная психотерапия, она решает как раз, да, как я говорю, точный запрос. Коучинг тоже. А именно, ну, вот гештальт-подход, в котором я работаю, собственно, почему я его и выбрала, и он мне нравится, потому что он именно про отношения клиент-терапевт. То есть у меня клиент не инструмент, вот он, вернее, не пациент, с которым я какие-то там протоколы или что-то с ним делаю. Я выстраиваю с ним отношения. Не для того, чтобы к себе привязать, а для того, чтобы у него появился новый опыт взаимодействия. И если мы говорим, что у человека есть проблемы в построении отношений, то у него точно есть нарушение привязанности, и тогда, ну, то есть это точно нужно направление психологии, экзистенциальная психология тоже, она про отношения, психоанализ про отношения. Вот, то есть длительная терапия нужна для того, чтобы, да, перенастроиться.
2: Тогда логичный вопрос, мне кажется, финальный, потому что столько информации, чтобы все систематизировать, как можно связаться с тобой?
3: Так, да. Меня можно найти по фамилии и имени. Так скажите, Кылымник. Вот такая у меня
2: Инна
3: фамилия.
2: Кылымник. Инна Кылымник. Мне кажется, Кылымник. Надо прям джингл записать. Кылымник. И все запомнят.
3: Наверное, что там две буквы «и». Да. Очень непривычно. И да, это редкая такая фамилия. И в ВКонтакте, в Телеграм, в запрещенной сети тоже есть Инна Кылымник, психолог. Или просто в интернете забить, выйдет мой сайт и все мои странички. И да, вы можете обратиться ко мне как раз за тестом. я вам пришлю, угу. и поработать со мной как психологом для выстраивания отношений.
2: Отлично. Тогда, друзья, если вам необходима помощь, поддержка или разобраться в этой теме, вот проще всего ВКонтакте, Инна Колымник, ищите, найдете и просто напишите. Вот сделайте этот маленький первый шаг, просто выйдите на связь, напишите как минимум тест и дальше какие-то рекомендации о том, как построить работу. Инна, огромное спасибо. Я по-хорошему говорю, что вот с каждой новой встречи я понимаю, что вот эта вот здоровая привязанность, да, радиоведущий и замечательный психолог, она дает свои плоды. Становится понятнее, как не только провести майские праздники, но и как вообще... над чем работать и в какую сторону. Огромное спасибо.
3: Спасибо за приглашение.
2: У нас в гостях сегодня Инна Колымник, психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической и прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими. Это программа «Суть дела». Друзья, мы продолжаем.
1: Радио «Рандеву» 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделе «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о динамике продаж квартир в новостройках, реализации проекта КРТ в Ленинском районе, новом сухогрузе Красного Сормова и акционном вкладе «Победа». По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Нижнем Новгороде сократились на 44%. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек». Спрос на новостройки в первом квартале сократился во всех городах-миллионниках. Лидером стала Самара. Продажи новостроек в этом мегаполисе за квартал сократились на 61%. Второе место занял Ростов-на-Дону, где продажи квартир от застройщиков упали за квартал на 54%. Тройку лидеров замыкает Москва. В столице квартальное сокращение спроса составило 51%. Нижний Новгород на 7-м месте по темпам отрицательной динамики. Всего за первые 3 месяца этого года в столице Приволжья было заключено 1500 договоров долевого участия. На строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовали монолитные работы. Проект реализуется группой «Самолет» в рамках программы комплексного развития территории. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито порядка 690 кубических метров бетона. Жилой комплекс строится на территории площадью около 14 гектаров. Проектом предусмотрено строительство около 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В первую очередь включает 4 жилых дома высотой до 21 этажа. Также в составе комплекса планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, общеобразовательной школы на 1100 учащихся и парковки на 415 машиномест. На Красном Сормове спустили на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, опасных грузов и грузов категории «Б». Суда проекта РСД-59 могут работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Красная Сормова – ключевая верфь Объединенной судостроительной корпорации по строительству судов класса «Река-море». В планах предприятия выпуск до 20 сухогрузов в год благодаря внедрению непрерывного конвейерного производства. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: радио «Рандеву».
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: «Рандеву». Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область освещаем. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. И будем мы говорить о новых предложениях застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Инна, ну, вы всегда с новостями к нам, и мне кажется, вообще можно, знаете, уже делать постоянную такую рубрику, потому что то, как развивается ваша команда, ваша компания, какие проекты вы создаете, какие вводите в эксплуатацию, не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать. Предлагаю рассказать о новом объекте, собственно, где он расположен, какая у него есть концепция, какой, раньше бы мы сказали, месседж, а сейчас... какой смысл он несет в себе, какой инфраструктурой окружен. В общем, все хочется узнать.
3: Да, у нас стартовал вот буквально недавно новый проект. Это жилой комплекс «Дом на Путейской». Несмотря на то, что это один дом, все равно это комплекс. И почему это комплекс, сейчас вот как раз я раскрою эту тему. Дело в том, что житель, приобретая новое жилье в наших проектах, он получает комплекс, состоящий из комфорта, бытового комфорта. Вот. И вот только в комплексе то, что мы собираем, да, вместе с архитекторами, это создается вот это ощущение, что ты живешь на несколько уровней выше, чем ты жил раньше. Вот. К примеру, дом на Путейской – это закрытая территория двора. Вот, то есть это паркинг только для своих. Это детская площадка, которая отделена домом от парковочных мест. И, соответственно, дополнительная безопасность этой, этой площадки. Конечно, дополнительное озеленение. И так район, ну, без того очень экологически чистый, да, там очень много зелени во дворах, плюс озеро сортировочное, мы знаем. Дом находится как раз недалеко от озера сортировочного. Там же располагается конный клуб. То есть все располагает к такому здоровому образу жизни. Если вот мы вспомним наш первый проект в этой локации, это жилой комплекс «Лесной», вот, то дом на Путейской – это продолжение серии таких клубных домов. Вот, поэтому это дополнительные высокие потолки. На первом этаже увеличенная высота потолков 3 метра, 2,75 на всех остальных этажах. То есть это дает дополнительный комфорт именно внутри пространства жилого. Мы ставим только премиальные лифты в наших проектах. Это бесшумные, скоростные, лифты с большим просветом, чтобы все крупногабаритное, да, что нужно пронести в квартиру, матрасы, шкафы, все это входило свободно в лифт, и вы не переплачивали за подъем. Вот, чтобы мама, если ждет ребенка с коляской, да, около лифта, они спокойно дождались лифта грузопассажирского, и поэтому все лифты грузопассажирские, да, чтобы они не пропускали маленький лифт, потому что он им неудобен. Поэтому здесь тоже это продуманное решение. То есть экономия времени, удобство, комфорт – это все заложено в проекте. Плюс сама локация. Дом стоит в окружении детских садов, школ, богатой инфраструктуры, магазинов. Вот, это удобно, и в то же время он несколько отдален от Московского шоссе, а, соответственно, он находится в более такой чистой экологической зоне. Вот, мы знаем, что именно вот район сортировки очень любят работники железной дороги. Вот, и, по сути, железная дорога – это экологически чистый транспорт. Вот. Поэтому именно это место, оно вот

0: такое вот, ну, незадымленное, незагазованное. Uh-huh. Это все влияет на образ жизни будущего жителя. Здесь удобно заниматься спортом, здесь удобно жить, удобно ставить свой автомобиль и оставить его, да, для того, чтобы передвигаться, перемещаться без него. Поэтому востребованность вот нашего первого проекта, да, показала нам, что в этом доме мы должны расширить ассортиментную линейку. Дело в том, что покупают это место очень часто молодежь, люди, которые вкладываются в недвижимость для своих детей, для будущего их обучения, из других городов. Наш город славится тем, что здесь очень хорошее образование и огромный образовательный кластер. Вот, поэтому приезжают со всей России люди учиться, да, и востребованы в том числе студии, да, и поэтому вот мы одну квартиру на этаже, один стояк студии мы сделали в этом доме. Это у нас из всех проектов отличительная особенность. Вот мы запустили как раз именно дом, в котором будет присутствовать одна студия. Остальные квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Но при этом даже в студии есть место под гардеробную. То есть она такая просторная, да, 25 метров. И она позволяет себе разместить и кухонный гарнитур, и зону хранения, и спальную зону полноценную. Мы вычислили этот метраж, в общем-то, на опыте наших апартаментов на Родионова, которые мы строили. И мы видим, насколько они успешные и востребованы, и удобны для использования, потому что там были метражи как раз 24-27 метров, вот такие вот. Это нужно, это требуется, и поэтому мы здесь тоже этот момент учли. Вот. Понятно, что старт продаж.
1: Уже.
0: Понятно, что цены будут расти. И вот для тех, кто действительно хочет успеть, нужно действовать именно сейчас. Вот.
1: Поэтому, ну, зная ваш щепетильный подход к разным, да, финансовым программам, собственно, найти способ, как сделать это выгодно для покупателя, поэтому даже не буду вдаваться в подробности, зная, что вы над этим всегда работаете и предлагаете не один вариант, а несколько. Инна, вопрос вот какой. Заходил, заглянул... Думаю, стоит обратить на это внимание. На сайте Агроспецтех вы создали новый раздел «Личный кабинет». Mm-hmm. Собственно, какие операции там можно осуществлять? Ну и, собственно, сайт, мне кажется, стоит озвучить.
0: Вы меня порадовали, честно говоря, когда я слышу, что вы были в личном кабинете, значит, у вас есть мысли о покупке недвижимости.
1: Ну, конечно. А как иначе?
0: И это здорово. Да, действительно, мы понимаем, что настолько стремительно вообще развивается век технологий, и мы не отстаем, мы все свои проекты в том числе делаем технологичными, а уж раз проекты такие, то и нам нужно двигаться в сторону покупателя, в сторону клиента, который любит сокращать время на покупку квартиры, на выбор квартиры. И да, мы запустили на сайте личный кабинет. Вы заходите на сайт, регистрируйтесь в личном кабинете, и все. Для вас открыта вся информация. По ценам, по наличию квартир, по акциям, которые проходят, да. Вы отслеживаете изменения, которые происходят. Даже тот, кто купил уже недвижимость, им тоже интересно быть в личном кабинете, потому что они видят изменения, видят конечность предложения, что застройщика квартиры заканчивается, а стоимости растут, и это их приятно радует. Вот, поэтому много плюсов для всех, и для тех, кто на этапе выбора, и для тех, кто уже купил. Вот, поэтому рекомендую всем это делать. Плюс вы сокращаете время, вы можете заявку на бронь отправить непосредственно из личного кабинета. Опять же, что касается офисов продаж, да, мы работаем в рабочее время, когда все тоже работают. А личный кабинет – это любое время, даже ночью. Вот хотите вы купить недвижимость ночью, и вам это теперь возможно сделать. Поэтому, кому не спится, добро пожаловать к нам в Агроспецтех. В онлайн.
1: И, да, Инна, еще вот какой момент. Я из встречи нашей, да, каждой встречи понимаю, что если вот так вот в целом посмотреть на то, что вы предлагаете, на то, что вы строите для людей, ну, можно сказать, что у вас вообще полный ассортимент на любой вкус, да, это и элитная недвижимость в центре города, мы знаем, и дома комфорт-класса в нижней части города, разные районы.
0: Да.
1: Собственно, правильно понимаю, что конечно, покупатели элитного жилья, да, и покупатели комфорт-класса могут отличаться. Компетентность сотрудников вашей компании, она настолько широка, что вы можете и подобрать, и предложить, и найти общий язык, собственно, с каждым покупателем.
0: Да, потому что у всех есть определенная задача, определенная идея покупки. И когда люди открыто с этим делятся, с менеджером, он непосредственно под ситуацию клиента, под его вот эту задачу, да, делает несколько вариантов решения, предложений делает. Вот. Сейчас у нас, знаете, как мир, он тоже, да, вот меняется в этом плане. Есть стереотипное мышление, да, что как только вы обратились к менеджеру по продажам, все, вас будут доставать, звонить вам, всячески навязывать и все остальное.
1: Это горький опыт,
0: у
1: да.
0: У нас другая вообще, в принципе, технология, и мы говорим людям о том, что вы сократите время, и вы получите больше выгоды, если вы сразу расскажете, какая у вас задача, какая у вас идея, потому что у менеджеров колоссальный опыт. Они видели в своей жизни столько различных ситуаций, и поэтому вариативность решений может быть такая, о которой, ну, простой человек даже не думает. Ну, то есть он не располагает стольким множеством параметров и переменных, чтобы учесть их все, да, поэтому проще сократить время. Это как поход к врачу, да, если вас врач спрашивает, что вас беспокоит, какая у вас боль, вы же ему все рассказываете, и тогда он находит для вас решение. И то же самое и здесь. Ничем не отличается. У вас есть задача, ну, кто-то в продажах называет это боль, да, потому что она временная, и ее можно снять простым решением. Вот. И мы как раз именно этим и занимаемся. Поэтому менеджеры задают вопросы клиентам, снимают, так скажем, картину, да, и начинают предлагать решение. Иногда у нас люди покупают, приходят, например, с одним видением, да, они привыкли, у них есть сил привычки, они любят жить в одном районе, вот, а потом выясняется, что для них, для их образа жизни, для их детей вообще лучше другой район рассмотреть. Вот мы строим, ну, можно сказать, во всех районах города. Приокский пока еще мы не затронули, да, но и Сормово, и Московский район, и Канавинский район, Ленинский район, Нижегородский, Советский. Везде есть объекты наши. И, конечно, при таком разнообразии вы просто, ну, в рамках одного застройщика можете рассмотреть несколько вариантов, выбрать только тот, который вам подходит и самый выгодный для вас оказывается. Вот. Ну, не забываем, что у нас есть трейды. Вот. То есть есть и выкуп недвижимости, поэтому сделки проходят более безопасно, более комфортно и быстрее намного. Вот поэтому здесь, да, вы правы совершенно.
1: Инна, тогда я предлагаю, ну, понятно, что на сайте личный кабинет работает круглосуточно. Я предлагаю напомнить адреса, где можно с менеджерами как раз обсудить все желания, все нюансы и подобрать необходимые финансовые инструменты для того, чтобы мечта людей исполнилась как можно скорее. Куда обращаться?
0: Обращаться в наших же проектах, в наши же офисы продаж. Самый первый наш офис, который был открыт на улице Героя Сафронова, это офис Заречной части города. Также апартаменты на Родионова, на первом этаже у нас размещен офис продаж Родионова 136Б. Пожалуйста, приходите, уже давно офисы работают и ждут. И вот нас сегодня слушают, да, но именно в этот момент у нас уже собирают мебель, расставляют, так, да, стулья и готовят еще один офис продаж для жителей как раз вот Канавинского, Московского, Сормовского района. Это жилой комплекс «Патриот», и мы в нем открываем наш офис продаж. Проспект Героев, дом 5.
1: Вот. Отлично.
0: Это, да, центральная локация, так скажем, он стоит на границе нескольких районов, и получается, что это уникальное место, куда действительно могут приехать и сормовчане, и жители Московского района, да, и Канавинского, и всем это будет удобно, и метро недалеко. Вот, поэтому через неделю уже добро пожаловать в наш новый офис.
1: Отлично.
0: 4 мая мы начинаем работу еще и в нашем жилом комплексе «Патриот».
1: Здорово. Инна, огромное вам спасибо. Правда, восхищаюсь тем, какими темпами вы развиваетесь и насколько широк Слово ассортимент мне не нравится, но насколько широка душа и подход к тому, чтобы сделать людей счастливыми. У вас, у вашей команды. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» сегодня заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. Инна, до встречи.
0: Спасибо вам за приглашение. Я всегда рада вашим вопросам. Они интересные. Ну, а вас на личном кабинете ждем почаще.
1: Удовольствие. Друзья, это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

0: очень сложно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», в парке 1 мая Алексей Гоман. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. На трассе М7 в районе поселка Ждановский во время паводка зафиксирован выход воды на проезжую часть. По предварительным данным, причиной стала неисправность существующей системы водоотведения. Профильные службы произвели восстановление водоотведения. К решению проблемы также подключился застройщик «Жилищный ответ». Компания выделила необходимую технику и специалистов для ускорения работ. В результате слаженных действий аварийная ситуация полностью устранена. Движение на участке восстановлено. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о планах по строительству завода по переработке картофеля, производстве комплектующих для хирургических комплексов, строительстве гостиниц рядом с ФОКами и акционном вкладе «Победы». Нижегородская область ищет инвестора, который построит завод по переработке картофеля в Арзамасе. Информация о предложении размещена на инвест-портале Нижегородской области. Инициатор проекта – корпорация развития региона. Проект, в который необходимо будет вложить 3,4 миллиарда рублей, предполагает строительство предприятия по переработке картофеля в картофельные хлопья. В числе преимуществ названы обширная сырьевая база, устойчивый спрос на готовую продукцию и возможность развития агрокластера. В качестве возможных территорий для реализации проекта предлагаются также дальние Константиновский и Лукоянский округа. Срок реализации проекта составит 3 года, срок окупаемости 6 лет, предполагаемая выручка 3,8 миллиарда рублей в год. Инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки. Новый резидент особой экономической зоны Кулибин планирует создать производство комплектующих роботизированных хирургических комплексов, применяемых при проведении высокоточных операций малоинвазивным способом. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что площадку ООС «Кулибин» все чаще выбирают под размещение своих объектов представители высокотехнологичных производств. На сегодняшний день экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил 58 заявок на создание производств. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составит 162 миллиарда рублей. Министерство спорта Нижегородской области привлекает инвесторов в строительство гостиниц рядом со спортивными учреждениями. Гостиницы уже построены в Таншаевском и Воскресенском округах и в Красных Бабках. Ведется строительство объекта рядом с ФОКом в Кавернинском округе. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что проект Минспорта решает сразу две задачи. Повышает загрузку ФОКов и способствует росту туристического потока в глубинку. В частности, в Красных Бабках по итогам 2025 года число спортсменов, участвующих в сборах, увеличилось с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей. Сейчас прорабатывается возможность строительства гостиниц еще на 10 территориях, включая Нижний Новгород. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. She's not that hot.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву», микрофон Ирина Ростова, и это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из разных областей, задаем вам самые интересующие нас вопросы, и эту область очень широко раскрываем и обсуждаем. Друзья, сегодня у меня в гостях интересный гость. Это управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Димуров. Роман, здравствуйте!
2: Ирина, здравствуйте! Спасибо, что позвали в вашу программу.
1: Друзья, сегодня мы поговорим, как мне кажется, на тему, интересующую современное поколение и как раз-таки современный мир – это осознанное потребление в сфере как раз-таки приобретения и распоряжения собственным жильем. То есть как эстетика, технологии и функциональность бизнес-класса влияют на выбор жилья и что нам с этим новыми тенденциями в нашем мире делать. Роман, первый вопрос к вам. Насколько я знаю, что жилой комплекс «Дом на набережной», он построен по принципу вертикального города. Вот расскажите вообще, что это за принцип такой, да, концепция вертикального города, и как она в вашем проекте реализовано?
2: Ну, это не совсем так. Все-таки, если мы говорим про концепцию вертикального города, это когда у тебя стоит какая-то башня-небоскреб, условная Москва-Сити, в котором люди и живут в каких-то апартаментах, работают, им там же нужно покупать продукты, проводить досуг. У нас все-таки жилой комплекс такого более домашнего формата. Но в чем заключается концепция? Вообще все эти концепции строятся на том, что вот есть люди, которым нужно в этом пространстве каким-то образом жить и существовать, и у них у всех разные интересы. Более такая московская концепция, которая везде применяется, это концепция 15 минут. Это когда ты можешь решить практически все свои вопросы в 15-минутной доступности. Ну, там, условно, сходить в МФЦ, в поликлинику, в детский сад и так далее. И вот как раз задача девелопера, она и заключается в том, что ты, когда делаешь какой-то проект, ты должен учесть разные сценарии жизни для разных групп людей, и в том числе предусмотреть, что если тебе что-то не хватает, и ты можешь как девелопер предложить этот продукт, ну, условно, магазину дома. Ты можешь спроектировать пространство, в котором потом будет магазин дома, и потом, ну, пригласить туда ритейлеров, и они там сделают это. Ну, это как пример. Или если ты видишь, что рядом есть детский сад, это обязательно должно быть, чтобы дом вообще появился. Но ты понимаешь, что он там не совсем, например, тот, который аудитория твоя хочет, ты можешь спроектировать частный детский сад, как вот мы сделали во второй очереди. Мы видим то, что некуда детишкам иногда ходить, и хочется какое-то пространство очень удобное, удобно, условно, ты спустился, оставил ребенка в детском садике, уехал на работу, вернулся, забрал. Это упрощает как раз жизнь. И это есть ключ концепции, которая, ну, по-разному называется, где-то вертикальный город, где-то там концепция 15 минут, что ты можешь разные сценарии жизни применять в одном объекте, и это удобно для тебя.
1: Но учитывая пожелания, получается, разных групп населения, опять же, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно в этом месте.
2: Да, ну, потому что не у всех есть дети, кому-то другое важно, кому-то важно там на прогулку выйти, а кому-то побегать. И они как-то должны на этой дорожке разойтись условно, чтобы люди, которые бегают, не мешали, им было куда убежать и не мешать гуляющим там семьям. А гуляющим семьям было комфортно находиться там и поговорить. И там накладывается очень много слоев. Ну, то есть, если ты хочешь, чтобы можно было погулять, это должно быть безопасно. Безопасно – это там ряд факторов, включается там свет, видеонаблюдение или там закрытая территория.

0: так попасть, чтобы у тебя объект был живой в тот момент, когда он начал функционировать.
1: Угу. Роман, а вы как девелопер согласны с тем, что сейчас люди больше ценят как раз-таки не метраж приобретаемой квартиры, а именно вот эту эстетику внешнюю и внутреннюю, возможно, и также многофункциональность в домах? Или здесь есть у вас другое мнение?
0: У меня полностью, я поддерживаю это мнение. Тут, наверное, нужно какой-то честный ответ дать, что это связано не только там с какими-то маркетинговыми усилиями застройщика, но жилье сильно подорожало. Количество среднегодовых зарплат на покупку там какой-то квартиры с каждым годом растет. Ну, то есть раньше нужно было 5 годовых зарплат, сейчас условно 8 или 10 годовых зарплат нужно отдать, чтобы купить себе жилье. Поэтому, конечно, люди стали очень требовательны, и они хотят максимально полезно использовать каждый купленный метр, за который было оплачено. Поэтому стали эргономичными планировки, более компактными квартирами. И из вот этого уплотнения вырастает некая проблема. Ну, когда ты начинаешь жить в более компактном пространстве, тебе как человеку, ну, может не хватать каких-то...
1: Свободы воздуха.
0: Свободы воздуха, да. И тебе нужно дать это человеку. То есть он должен иметь возможность выйти во двор и также найти себя с разными интересами. Кто-то спортсмен, позаниматься на турнике, кто-то почитать лавочку в тишине, кто-то покидать мяч, кто-то с детьми. И вот это вот большое количество сценариев, которые ты дома не можешь сделать, потому что, ну, там нету для этого пространства определенного. И вот вся как раз и задача бизнес-класса, задача девелопера настроиться вот дать эти пространства, это третье место, которое находится где-то вот между домом и работой условно.
1: Между стенами.
0: Не между стенами. Это вот, ну, если мы там возьмем Англию, то это, наверное, британский паб, когда ты после работы заходишь. А здесь все-таки мы какую-то более широкую берем палитру, потому что нам нужно, чтобы и взрослая категория людей могла себе найти место, и там и молодежь, совсем детишки, и чтобы они могли развиваться, чтобы это было тоже безопасно, комфортно. И поэтому мы включаем некие приемы, где мы проектируем зоны, которые подходят разным людям. И в разное время они могут найти для себя там место.
1: Роман, а вы считаете, что вот современные технологии на данный момент, они как раз-таки формируют новые привычки у людей? То есть не люди своими привычками формируют формат застройки, да, а именно современные технологии помогают понять вообще, какой будет сценарий жизни в готовящемся бизнес-классе?
0: Мне не могу не поспорить здесь в каком смысле. Наверное, все новые технологии появляются из-за какой-то боли, которую, ну, вот любая компания ищет боль у потребителя, чтобы удовлетворить ее обычно за деньги. Вот. Поэтому, скорее всего, новые технологии, они все ложатся на какие-то тренды, а тренд у нас это супер ускорение жизни. Но она становится очень динамичная, очень насыщенная, и у тебя нет времени на многие хлопоты. Поэтому у нас экономика услуг сейчас в развитых странах, и у нас и услуги сейчас очень часто выполняют ту функцию, как раз которую человек просто, ну, не успевает выполнить. Поэтому мы говорили только что про доставку еды. Это просто, ну, банально быстрее, чем сходить в магазин. Что полезнее, ты можешь потратить калории, там, не знаю, находить шаги свои. Вот.
1: Внутри спорт свою жизнь, да?
0: Да, но это занимает время. А тебе вот у тебя есть там 15 минут, тебе нужно, чтобы принесли уже что-то более-менее готовое. Вот он, этот сервис, и появляется. И как раз новые технологии и стараются сделать вот эту жизнь бесшовной, чтобы не отнимать у тебя лишние вот эти минуты, чтобы все у тебя шло, ну, как бы по более динамичному сценарию.
1: Но здесь, мне кажется, важно еще учитывать момент именно самой внутренней планировки дома, да, то есть, конечно, третье место — это замечательная возможность действительно выйти куда-то отдохнуть, но я по своему опыту могу сказать, что современные люди чаще стремятся все-таки в какие-то особенно тяжелые трудовые будни, да, находиться больше дома, то есть с семьей, с близкими, или просто как такой некий тихий, безопасный уголок, где можно действительно отдохнуть. Вот что касается жилого комплекса «Дом на набережной», а какие варианты планировок сейчас вы предлагаете людям, и почему именно такие варианты, то есть чем

0: основана на эта популярность?
1: Ну, чуть-чуть издалека начну. Вот у нас в первом доме было большое количество планировочных решений. Они были разные, там и с эркерными окнами и так далее. Вот потом мы его построили, увидели, что люди ломают перегородки и делают все под себя.
0: Ну, то вот, есть наверное... то, что вы строили, по сути, было...
1: Ну, не то, что... Ну, вот ты когда покупаешь квартиру мечты, условно, с видом на реку, вот там, ты мечтаешь о том, чтобы гулять, и ты хочешь уже сделать максимально... то, что ты представлял себе, а не то, что представил, видимо, застройщик. Ну, понятное дело, что это не все делали, но мы поняли, что бизнес-класс, он как раз в том, что человек сам выбирает, как он хочет жить, делает это все дело под себя, и поэтому вот во втором доме мы не стали делать планировки. Да, мы нарисовали наше видение, как это может быть для тех, кому нужно как-то ускориться или от чего-то оттолкнуться. Но в целом ты волен сделать из любой квартиры любую, условно. Вот у нас есть однушки, из которых можно попробовать даже двушку придумать. И наоборот, сделать из условной нашей трешки, которую мы придумали, однокомнатную квартиру, просто большой кухней-гостиной.
0: То есть получается некий трансформер. Квартира-трансформер.
1: Это свобода выбора. Это на самом деле в части ремонта не такие большие затраты, но когда ты... имеешь возможность сделать под себя сразу, это, ну, как раз та свобода, которую хочется найти в таком классе жилья.
0: Но опять же, если, допустим, я хочу сделать квартиру не 5 квадратных метров, да, там, допустим, 15, то это тоже возможно реализуемо. И здесь, знаете, мне откликается такая позиция, что вы даете некий шаблон, да, то есть некое направление мысли, возможно, для человека, кто совсем не знает, чего он хочет. А дальше уже он может также ориентироваться на свои предпочтения вместе с дизайнером, да, или, например, со своей семьей, и дальше уже от этого идти и развивать свою идею, реализовывая вот именно, как вы сказали, квартиру мечты, вот дом, как я хочу, не ограничиваясь какими-то рамками.
1: Да, все верно. Ну, когда тебе дается выбор, ты, конечно, можешь сделать лучше для себя и интереснее, и то, как ты мечтал это сделать.
0: Замечательно. Роман, мы с вами затронули такую очень большую веху в современном строительстве, да, и в трендах, и в тенденциях. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что дальше как раз-таки будем обсуждать про и говорить про баланс между трендовыми решениями и долговечностью архитектуры. Более подробнее раскроем эту тему, что же такое на самом деле сейчас осознанное потребление. Напомню, друзья, что у меня в гостях сегодня управляющий партнер жилого комплекса «Дом на Набережной», Роман Демуров. Мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, друзья.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Микрофон Ирина Ростова. Я напомню, что у меня сегодня в гостях управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Дымуров. Друзья, и мы с вами уже поговорили как раз-таки на тему современных застроек, то есть в чем вообще приоритетность при выборе бизнес-класса у людей, которые желают создать квартиру мечты, да, и почему свободная планировка сейчас пользуется наибольшей популярностью в наше время. Роман, что касается как раз-таки трендов, да, и долговечности жилья. Вот расскажите нам, как девелопер, как вы балансируете между какими-то трендовыми концепциями, которые, конечно же, люди хотят реализовать в своей квартире, да, и все-таки долговечностью архитектуры, потому что нам всем хочется въехать в дом и быть уверенными, да, что какое-то продолжительное время, там, несколько десятков лет, нам этот дом действительно послужит верой и правдой.
2: Ну, вот это и есть основной тренд, чтобы архитектура, ну, сохранялась со временем. Чтобы архитектура со временем сохранялась, она должна быть сделана из каких-то материалов, которые красиво стареют, например. Если мы возьмем первый дом, у нас там сделано решение из клинкерного кирпича, который, ну, правда, очень красиво. Это вот в Лондоне много домов. Ну, сейчас и в Нижнем много домов в клинкерном кирпиче. Но это я к тому, что он и через 20, через 30 лет, он, наоборот, только некую благородную патину будет приобретать. А во втором доме у нас тоже будут интересные решения, связанные с материалами. У нас будет применен материал, который очень сильно напоминает медь на верхних этажах. И в объемной фактуре это будет очень необычно смотреться. И я думаю, что это такая очень долговременная история. Вот. Ну, при этом мы сотрудничаем с архитекторами, которые там регулярно каждый год выигрывают разные архитектурные конкурсы, находятся, так сказать, на пике, на тренде и используют и те, и другие решения. То есть, если мы возьмем условно архитектурное решение, то там важно заложить долгосрочную основу. Если мы там внутренние какие-то экстерьеры, то там можно более трендовое решение дать, потому что его потом можно и немножко поменять.
1: А за счет чего как раз-таки обеспечивается вот безопасность и долговечность этой архитектуры? Как раз-таки за счет материалов, получается? Или еще за счет, вот вы сказали, выбора партнеров, с которыми вы работаете?
2: Ну, конечно, это комбинация каких-то решений застройщика. Найти подходящего архитектора, который будет откликаться и тебе, и аудитории, которая... Ведь встроить дом в существующую застройку – это сложная история. Если вы обратите внимание, Нижний, ну и вообще вся Россия, она же очень эклектична. Тут у тебя рядом стоит особняк 19 века, потом какой-нибудь советский, ну, там, хрущевка, предположим, рядом стекляшка, и вот тебе здесь, вот в этой локации нужно поставить какой-то дом, который совсем будет гармонично сочетаться и при этом быть в тренде, быть на пике какой-то доминантной района. Вот, с этим не все могут справиться. Ну, вот мы ищем какие-то эстетические совпадения при поиске архитектора. И обязательно учитываем контекст местности. То есть анализируем локацию, встраиваем ее. Это долгий процесс, и в этом участвует в том числе город. Ну, то есть застройщик, когда делает какие-то архитектурные решения, он приходит в арсовет, говорит: вот, дорогие товарищи, мы вот придумали вот это. Целый архсовет из уважаемых архитекторов смотрит и говорит: вот мы бы здесь добавили это, подправили то и так далее. Ну, то есть это творческая работа.
1: И коллективная, получается.
2: Коллективная, людей с разным опытом, с разным возрастом, с разным видением и пониманием. И, ну, это, конечно, хорошая деталь того, что ты можешь точно попасть, так сказать, и сделать что-то очень хорошее. Вот. Не у всех, правда, есть задача сделать что-то хорошее, но у нас такая задача есть, поэтому мы мучаемся с архитектурой, долго подбираем, долго что-то меняем, какие-то детали двигаем и так далее. Для нас это важно, потому что мы хотим, чтобы наши объекты долго жили и долго украшали этот город. были значимыми для города.
1: Вот к вопросу о долговечности и значимости объектов, да, я думаю, эта информация будет интересна не только собственникам, но и инвесторам в том числе. А влияет ли такой подход и такая перспектива на ликвидность квартир? И вообще, действительно, в чем заключается эта ликвидность?
2: Ну, вообще, если мы говорим про ликвидность, это больше всего понимание такое, что это скорость обращения какого-то актива в деньги.
1: Ну, скорость продажи по-другому, да?
2: Да, скорость продажи. Мы можем судить по нашим продажам, условно, по первому дому. Мы продавали опережающими темпами, мы перевыполняли все планы продаж. Со вторым домом мы только что открыли продажи, поэтому я вам не могу какую-то динамику сказать. А потом происходит такая чудесная вещь. Вот человек купил квартиру, предположим, это инвестор. Он в нее, может быть, инвестировал или сразу решил перепродавать ее. И, условно, цена квартиры с момента покупки выросла в 5 раз. Вот насколько она ликвидна? Если бы она выросла в 4 раза, предположим, наверное, она бы быстрее ушла. Но ты когда ищешь способы доп-маржу себе сделать, она может, ну, дольше на рынке стоять. Поэтому это такой вопрос консенсуса, когда спрос и предложение, они вот такая вот паутинообразная модель, которая ищет точку конечной цены, и поэтому это, ну, всегда экспериментальный подход для профессиональных людей. Они обычно выставляют в продажу, смотрят, что происходит, корректируют цену в какую-то сторону, потом еще раз выставляют. Ну, вот такой подход.
1: А какие факторы влияют на рост стоимости объекта?
2: Ну, первое, это локация. Должна быть какая-то хорошая локация, желательно развитая или развивающаяся локация. Качество жилья. Транспортная доступность, это очень важно для людей. И соответствие их ожиданий, их сценариям жизни, которые вот могут быть в этом районе. Вот, потому что, ну, мы сейчас говорим про какое-то далекое будущее, и мы не знаем, что поменяется в недвижимости, какой она станет, какие будут новые тренды. Но на данный момент мы, я думаю, все современные тенденции забрали к себе в проект и
1: успешно реализовываете.
2: Да, и реализовываем постепенно. Стараемся корректировать некоторые наши решения, которые были там приняты на ранних этапах, видя какие-то новые веяния, так сказать. Вот. Но основная задача у нас как была, так и осталась, это создать разные сценарии жизни для разных людей у нас в жилом комплексе.
1: Роман, а вот ранее мы с вами как раз-таки говорили про концепцию третьих мест, да, где человек может почувствовать больше свободы. Вот если мы говорим про конкретный пример, вот это жилой комплекс «Дом на набережной», да, то какие там третьи места уже есть или какие, возможно, находятся еще в процессе доработки?
2: Ну, поскольку комплекс состоит из нескольких домов, из трех домов, а мы сейчас начали строить второй, поэтому не все благоустройство и не все идеи сейчас реализованы, но не начато. Но смысл заключается в чем? Ну, во-первых, есть закрытый двор. Закрытый двор – это, ну, прежде всего, безопасность и понимание, что, например, дети могут спокойно там гулять и не переживать, что какой-то посторонний войдет. А в закрытом дворе мы также предусмотрели все те же самые вещи, чтобы можно было там, спортсмены нашли для себя место, у родителей был какой-то навес над головой, чтобы они могли за детишками смотреть, не обгореть там или не промокнуть от солнца. А у детей была возможность придумывать сценарии игры, то есть ну, это такая концепция, когда немножко абстрактные формы, и ты вот, у тебя какая-то горка есть, ты можешь сегодня придумать, что это космолет, в котором ты взлетаешь в космос, а завтра ты штурмуешь Эверест, и это развивает фантазию, считает, ну, считается, что это классно влияет на развитие детей. Вот. Кроме этого, мы вышли за пределы своего земельного участка, который у нас есть, жилого комплекса, и мы начали работать с нашей локацией микрорайонного уровня. Мы поняли, что ну вот есть прекрасная у нас Верхневолжская набережная.
1: Так.
2: И, а у нас тоже она как бы тоже верхний берег, и мы подумали, что ну вот там гуляют люди, им там нравится, классно. И вот это то, что не хватает вот в микрорайоне, чтобы человек не уезжал, вечером с семьей в сторону центра, чтобы прогуляться просто и подышать воздухом, чтобы он мог это сделать у нас на, в нашем ЖК. Ну вот рядом с нашим ЖК. Поэтому мы его благоустроили, мы сделали дорожки, мы сделали освещение, лавочки поставили. Сейчас мы построили две зоны с малыми архитектурными форумами, в которых можно проводить время. И мы будем продолжать это дорабатывать, добавлять новые зоны, ну, потому что и жителей будет становиться больше. У нас это также разбито на очередность по этапу строительства. Угу. Плюс, вот что мы говорили про концепцию вертикального города, мы, во-первых, не продавали коммерческие площади, тем самым имея возможность формировать состав арендаторов, который не будет мешать жителям, где-то будет помогать им вот в их сценариях, ну, там, условно тот же магазин, когда ты можешь купить рядом с домом себе продукт. Плюс мы на верхнем этаже наземного паркинга проектируем сейчас очень крутой спортивный зал. Крутой он тем, что там будет 12,5-метровый потолок для того, чтобы люди могли в теннис играть и могли проводить соревнования федерального уровня.
1: Турниры целые?
2: Да, целый турнир, mm-hmm. потому что сейчас в Нижнем ну, нету такой возможности, к сожалению, и качественных мест для игры в теннис их немного просто. Мы увидели эту боль, совместили это с тем, что у дома нужна какая-то тренажерная площадка, где можно, ну, не все играют в теннис, но кто-то хочет там побегать на дорожке или покачаться. Все это мы совместили вот в одном месте, потом поняли, что у нас там классный вид, и мы использовали и видовые характеристики, сделали там спа, и вот этот вот продукт сейчас появится во второй очереди. И у жителей будет возможность ходить рядом с домом в классный спортзал или отдавать детей в секцию.
1: Опять же, то есть это не только здоровье, забота о своем здоровье, да, но и некое развитие детей, подрастающего поколения в том числе. И мне очень понравилось, как вы сказали про набережную, что вот это благоустройство набережной, да, когда действительно можно почувствовать себя как будто в загородном доме, когда ты выходишь, перед тобой набережная, красивый вид, да, просто да. Река невероятная, вот тишина и спокойствие.
2: Знаете,
1: в нашем шумном мире.
2: Это то, что мы обнаружили туда, но это все равно редевелопмент самой территории находится, там до этого было, ну, что-то очень похожее на деревню. И там была очень тихая жизнь, там у людей были петухи, например, я не знаю. Ну, вот, а это уже центр города, считайте. Мы туда пришли, сделали вот наш проект и поняли, что там одна из важных частей того, что ты находишься в центре города. Вот у нас соседняя остановка, это будет правительственный квартал довольно скоро. Это будет центр жизни города. Но при этом у нас тихо и спокойно. У нас есть закаты, которые...
1: Кажется, несовместимые вещи просто.
2: Ну да, Нижний славится закатами. У нас есть виды из окна. У нас есть где погулять в тишине, потому что там очень зеленый этот склон, и он углублен. То есть он не находится вот на, так сказать, вдоль линии Родионова. Он углубляется внутрь, и поэтому ты получаешь такое кулуарное пространство, где, ну, спокойно, как в парке. И вот мы использовали просто те преимущества, которые локация дала, и спроектировали наш жилой комплекс.
1: Это замечательно. Роман, вот вы сказали, что, насколько я помню, да, что первая очередь в жилом комплексе уже сдана была в 2023 году, а сейчас, я так понимаю, на подходе вторая? Или уже сдается?
2: Нет, мы вот только начали. Мы открыли буквально вот совсем недавно, месяц назад, продажи и начали строительство. Вот сейчас заехала техника, и мы начали строить.
1: Вот как раз в эту сторону вопроса. Какие условия действуют сейчас для покупателей, для тех, кто, возможно, как раз-таки размышляет, думает, где ему устроить свое уютное гнездышко в ближайшие годы?
2: Ну, у нас есть все условия, которые дает рынок, ипотеки. Мы сотрудничаем с большим количеством банков и так далее. Кроме этого, мы разработали несколько программ рассрочки для людей, которые, ну, некомфортно заходить в ипотеку. Есть несколько видов рассрочки, которыми можно воспользоваться. Кроме этого, у нас есть несколько программ, где мы субсидируем ставку по ипотеке, делаем ее ниже. И я думаю, что тем самым мы охватываем, ну, большую, как бы, часть рынка того, что есть. Там у нас есть траншевая ипотека. Она имеет тоже где-то свои плюсы, свои минусы. Вот все эти продукты, они у нас присутствуют. Можно прийти и, просто пообщавшись с менеджером, понять, в какой ситуации ты находишься, что тебе комфортнее, удобнее. Потому что Ну, очень важно оценивать, во-первых, свои силы, когда ты покупаешь квартиру. И у нас есть, в принципе, опыт для того, чтобы подсказать какое-то решение, которое для человека лучше. Иногда человек лучше знает сам, иногда ему нужно с кем-то посоветоваться, поэтому мы всегда открыты для этого диалога.
1: А что касается инвесторов, мы с вами еще ранее говорили про инвестиционные проекты, да, есть ли какая-то поддержка именно для инвесторов от застройщика?
2: Ну, я думаю, что основным инвестиционным инструментом все-таки является рассрочка, потому что очень часто люди имеют возможность купить сразу, но пользуются возможностью, которую дает застройщик, сделать рассрочку, параллельно где-то деньги в другом месте работают. Ну, вот если мы говорим про инвесторов. Кроме того, мы приложили все усилия, чтобы выйти вот с минимальной возможной ценой на данный момент. И поскольку у нас и в первом доме были люди, которые нам поверили и очень сильно, ну, очень хорошо заработали на росте стоимости недвижимости, мы этот принцип придерживаемся и в первом доме, что чем раньше к нам приходят, тем большее количество там, доли процентов можно заработать на росте стоимости цены. Поэтому мы начали с самого минимума и будем ежемесячно прирастать к цене плавно, но все-таки кто первый, так...
1: Так заведено.
2: Так заведено. Кто первый поверил в проект, тот больше всех заработал на его росте.
1: Роман, спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Вот последний вопрос, который хочу вам задать. Всегда интересно, а как бы сам директор, или в нашем случае, да, вы как управляющий партнер, вот вы бы сами выбрали квартиру в своем жилом комплексе, и если да, то какой бы это был вариант для вас?
2: Но я что хочу сказать? Управляющий партнер или собственник, но все мы люди, когда мы его придумывали, этот жилой комплекс, мы, конечно, в первую очередь ориентировались на то, а что бы мы хотели там, вот, чтобы вот, нам было там классно и нравилось. Поэтому, конечно, я бы с удовольствием приобрел квартиру в нашем ЖК, но у меня есть спор. Вот, предположим, у меня супруга очень любит видовые квартиры. Вот вид из окна для нее крайне важен. А я в это окно очень редко смотрю. Понимаете, какая штука? Вот она смотрит в это окно, а я не смотрю. Для меня там, ну, например, более важно там на низком этаже жить, потому что мне нравится пешком ходить, не на лифте. Или, там, я гуляю с собаками очень часто. Мне вот важно, чтобы вот ты вышел условно со второго или третьего этажа и сразу оказался на какой-то прогулочной дорожке. А жене нужен, чтобы это был какой-то этаж, где летают птицы уже, и видно Волгу, закаты и так далее. Поэтому мы, конечно, находимся в спорах.
1: Вот как здесь искать компромиссы?
2: Нужно отдать бразды женщине. Так делают абсолютно все мужчины. Мы давно знаем, что в основном решение по покупке принимает девушка либо женщина. И, ну, потому что она потом обустраивает чаще всего это пространство, делает его семейным гнездом, и ей виднее, где нужно жить.
1: С этим выбором точно не прогадаете.
2: Да, но я единственное, что могу сказать, я как раз придерживаюсь такой политики, что лишние метры не нужны. Обслуживать их, ну вот если условно... Но у вас двое, то вам, наверное, не нужна четырехкомнатная квартира, потому что две комнаты у вас будут в тюлях. И там вряд ли что-то, ну, вот можно будет суперское придумать. Поэтому нужно отталкиваться вот, ну, от своей нынешней ситуации, каких-то планов ближайших. И подходить к этому тоже довольно практично.
1: Опять же, принцип осознанного потребления, о котором мы с вами сегодня весь эфир говорим. Да. Роман, спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Друзья, мы с вами в очередной раз убедились, что действительно сейчас весь мир двигается по пути осознанного потребления и по пути как раз-таки рационального распределения своих ресурсов, своих возможностей. И здорово, когда есть возможность действительно соединить свои желания со своими какими-то хотелками, да, и с перспективами на будущее развитие. Роман, спасибо вам большое, друзья.
2: Вам спасибо, всем хорошего дня.
1: Да, у нас сегодня в гостях был управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Демуров. И мы с вами продолжаем эфир на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске к ставчанам вернули пониженный тариф ОСАГО. Промышленное производство продолжает сокращаться в регионе. Также в выпуске о планах на День Победы в городе. Для жителей Кстовского района сохранили старый тариф ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективные обращения. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк», парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать.